Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

белая, свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная. Я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Краснодар. Доброе утро всем, кто с нами на одной волне. С вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшна. Доброе утро.
0: Привет, родные.
1: Так, ну что, давайте мы начнем с нашей традиционной переклички. Ну, почему нет? Что-то давненько нам не прилетали сообщения из Сургута. А почему нет? Мы ждем.
0: Ну, конечно, потому что четверг это же не «Ой, понедельник!» Ну, еще ой, не на коне и не наконец-то пятница, да? Это самое время ловить ритм, запоминать наш номер телефона. Если у вас еще нет, записывать его в свои контактные данные. Плюс 7-928-401-2020.
1: Так, что мы сегодня давайте поговорим о вашем любимом досуге. Вот как вы любите проводить время?
0: Ну, я думаю, что мы можем даже утро это посвятить для того, чтобы наметить планы. Потому что, как только мы вспоминаем о нашем досуге, сразу становится хорошо, Юль, да?
1: Да.
0: Сразу становится интересно. Ну, а кто-то сейчас тоже в поиске находится.
1: Досуга?
0: Да, конечно.
1: Ну, в общем, расскажите нам, что вы любите, чем вы любите заниматься? Гулять, может быть, читать книги, поездки в горы, на море, рыбалка.
0: Ну, кто-то за кафе с пирожками и книгой. Ну, а давайте признаемся, для кого-то же лучший отдых – это диван и сериал. Но есть же такое.
1: Ну, в определенные периоды, да, я с тобой согласна.
0: В общем, не стесняйтесь, пишите нам на номер Макс, рассказывайте про свой любимый досуг, про то, как начинается ваше утро, да, что помогает вам оставаться в хорошем настроении. Ну, а мы с Юлей будем собирать эти истории, улыбаться, ну и делать это утро. Кстати, в Краснодаре оно такое преддождливое, все-таки более солнечным и интересным. Договорились?
1: Плюс 7-928-401-2020.
2: Когда душа поет. Частушка для казака от КТ.

0: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
3: Да.
2: Где подвох?
3: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8 800 550 44 25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
1: Только сейчас Almac Plus по низкой цене

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
3: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
4: Подождите-ка, но я не туда еду.
3: Мужчина, все туда едут.
4: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада 13 баллов» от 13 банка. Подробности организации акции, условия, срок кредита на сайте 5-7-7-7-7-7-7.
5: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Филе кеты свежемороженое 549,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Минут в Краснодаре. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк в эфире радиостанции
1: «Доброе
0: Казах
1: утро».
0: ФМ.
1: Привет. Так, сегодня мы разговариваем о том, какой же вы любите досуг. Вот чем вы любите заниматься. Я бы назвала это не просто досуг, а чем вы любите полениться.
0: Ну, такой отдых. Ты знаешь, Юль, иногда отдых, он же не обязательно должен стоить денег, да? И мы сегодня собираем разные истории. Я могу сказать, что предыдущие несколько дней, так получилось, заболел, да, и могу сказать, что благодаря бане максимально быстрое поправление шло. И для мужчины, когда собираешься в бане, да, и я 2 дня я там провел буквально, серьезно.
1: В бане сидел 2 дня?
0: Практически.
1: А я думаю, до тебя не дозвониться, не дописаться, а он в бане лечится.
0: Конечно, а там собираются люди интересные, общение идет. И я понял, что осенью и зимой, это супер досуг. Это для мужчины пообщаться, поделиться. Там столько дел решается, оказывается.
1: В бане?
0: Конечно.
1: Еще да. Для здоровья полезно.
0: Конечно, да.
1: Слушай, вообще, ты сказал о том, что не обязательно тратить какие-то средства, да, на досуг. Потому что вчера у нас был гость, мы прекрасно узнали о том, что есть и бесплатные экскурсии по городу, по старым кварталам Краснодара.
0: То есть посидел, послушал и уже как будто
1: попутешествовал. Не посидел, да? А еще и походил.
0: Угу.
1: Да, можно там, нам еще рассказывают, где что можно потереть, чтобы удача была. Это мы вчера, да, много чего узнали, пока тебя не было.
0: Слушай, вообще, как прогулка, это же тоже прекрасное времяпрепровождение. И ты, идя на работу, за детьми, ты же можешь разные маршруты, это тоже увлечение, да, выстраивать?
1: Нет. Когда ты идешь за ребенком в школу, это вообще никак никакой тебе не досуг.
0: Нет, подожди, если ты с ребенком идешь, и я, например, со своим сыном обожаю гулять, причем разными улицами. Мы идем, о чем-то говорим, смотрим.
1: Тут вопрос в том, что у нас от школы до дома 1,5 минуты пешком. За угол зашел, и ты уже дома.
0: Какие твои годы? Берешь,
1: переезжаешь
0: в другой район.
1: Приветы нам прилетают. Людмила написала: «Доброе утречко, мои отличные ведущие Юлечка и Андрей». Нам присылают красивые картинки. Татьяна пишет: «Доброе утро, алло, село Анастасиевская на связи. Доброе утро, Андрей и Юля».
0: Доброе, мои хорошие.
1: Только что пришли новости, а я по голосу сразу поняла, что Юля рассказывает новости, а не Катя. Понятно? Уже вычислили. Всем привет, хорошего, отличного дня, здоровья. Мы с мужем досуг свой проводим, когда есть возможность, сразу едем на рыбалку. Погода позволяет, теплые деньки, очень любим посидеть с удочкой на берегу речки и ведро рыбы нам
0: достать. Татьяна, вы просто сейчас мою рыбачью душу разбиндили, потому что то, что сейчас происходит, особенно в Славянском районе, Темрюкском районе, да, когда сейчас хорошая там рыбалка идет.
1: Да хочется на рыбалку.
0: Приморско-Ахтарск, как у вас дела? Вообще мы хотим, чтобы вы чуть активнее этот четверг провели вместе с нами. Побольше сообщений хочется, и звонков, конечно, по номеру.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020. Про ваш досуг говорим сегодня.

0: А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а мы кто? Русские?
3: Да, Нина, наш народ называется именно так.
0: А какие еще есть?
3: О, дочь, их очень много. Например, в нашем крае живут адыги, греки, грузины, армяне и многие-многие другие.
0: А все мы русияне?
3: Ты перепутала одну букву. Жители России называют россияне, а народ русский и язык русский. Это официальный язык нашей страны.
0: А откуда это слово взялось? Русские? Кто нас так назвал?
3: О, это очень интересный вопрос, потому что название это появилось не сразу. В греческих документах 6 века упоминается народ Рос, который жил на берегах Черного моря. А когда наш народ принял христианство, а было это в 10 веке, его называли Русь, точно так же, как и страну. Может быть, ты уже слышала такое название, как Древняя Русь?
0: Ага, я смотрела мультик про Древнюю Русь, про богатырей. Я думала, это сказочная страна.
3: Вовсе нет. Это мы сейчас так называем те времена, потому что они были очень давно, больше 1000 лет назад. А люди, которые жили тогда, говорили просто «Русь». Вот от Руси появилось прилагательное «русский». Русская земля, русские люди, русский народ. Так уже писали в летописях того времени. При царе Иване Грозном страна наша начала именоваться Русским царством. А в 1721 году Петр I утвердил новое название – Российская империя. А сейчас наша страна официально называется Российская Федерация.
0: Пап, а через 1000 лет про нас тоже будут говорить древние русские?
2: Папа знает.

0: тех или иных хобби, которые бесплатно даются нам. О прогулках, о том, что уже есть в вашей жизни, вы пользуетесь. Но вот открываю я один портал, большой портал, и смотрю на исследования, которые рассказывают, кто сколько из россиян тратит на свои увлечения. И любопытно, что о тратах на свои увлечения каждый третий, то есть 28% ответили, что не имеет хобби. Ну вот вышли на улицах больших городов, спросили, и оказывается, много людей не имеет хобби. 16% ответили, что не тратятся на любимое дело. Ну, знаешь, как из подручных материалов. Где-то шишек насобирал, где-то что-то, да? Вот. Ну, а знаешь, у кого-то в гаражах есть такие запасы, что на несколько поколений хватит, да? 19% ответили, что в месяц уходит до 2000 рублей, у 14% до 5000 рублей, а свыше 100 тысяч рублей на свое хобби тратят лишь 2% опрошенных. Ну, тут вопрос, как считать, да? Как считать, да? Вот, например, у твоего мужа есть хобби? Вот, вот спроси.
1: Пока что у моего мужа...
0: Хобби ремонт, да?
1: Стройка, да.
0: Ну вот смотри, это же тоже хобби. Как считать? С одной стороны, вроде бы как можно малой кровью обойтись, да? С другой стороны, вот ты посчитай, сколько...
1: У него хобби экономить семейный бюджет.
0: А, во.
1: Да. А у меня хобби тратить семейный бюджет.
0: Нашли друг друга, да?
1: Да, однозначно.
0: Потому что недавно мы, опять же, с моим другом заезжали в магазин рыбацких всяких штучек.
1: Штучки для рыбацких, всех дел покупаешь, а на рыбалку не ездишь, да?
0: Ну, вот я как бы с другом приезжал, мы в складчину все это делаем, вот. И...
1: Только он пользуется, а ты нет.
0: Ну, у нас есть, он мотиватор, я к нему присоединяюсь, когда есть возможность, да, есть. Да, неприлично больших денег стоят некоторые штучки.
1: Для рыбалки?
0: Очень, да, казалось бы. Ты можешь взять, и как в детстве, ореховую палку и леску за 3 копейки, да, а другое дело, там до бесконечности можно тратить. Да. Ну, до бесконечности можно тратить.
1: Это точно. Так, давай привет передадим.
0: Давай.
1: Виктор Сердюков. Вот я не могу. Я вот каждое утро передаю ему привет. Вот в объятиях прекрасной погоды. Доброго вам утра.
0: Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, да?
1: Именно.
0: Погода она здесь, в душе, в сердце.
1: Теплые объятия мы вам тоже передаем.
0: Виктор, вы нам цветы присылаете. Расскажите, пожалуйста, об этом своем увлечении. Является ли это хобби выращивания, либо фотография? Вот это тоже.
1: Фотографирование, да, цветов, а чего бы нет.
0: И то, и другое может
1: все,
0: быть.
1: Все
0: поэтому
1: может быть.
0: Рассказывайте. Слушайте, а давайте найдем самое редкое хобби и увлечение. Но для этого нам нужен список на номер 928-401-2020. Вот просто одним словом, мы вас просто умоляем. Пришлите вот ваше увлечение, да, ну, чтобы мы составили такой рейтинг хобби радиослушателей Казак ФМ.
1: Да. Поехали дальше.
2: Алло, село! Когда душа поет.

0: куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Продолжает рассказывать ваши ведущие Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. А в 7 часов 47 минут. Так, раз уж мы сегодня говорим о хобби, то я хочу сказать, что 17 и 18 октября в Краснодаре состоится традиционный городской забег. И на старт можно выйти одному, можно выйти с семьей, с друзьями, коллегами. Ну, а на финиш участников забега «Магнит город 233» ждет памятная медаль и подарки, в том числе и от «Казак-ФМ». Радиостанция «Казак-ФМ» – информационный партнер мероприятия. И подробности на сайте toplyga.ru вы можете получить и отправиться туда. Ну и, конечно же, нам потом отписаться по номеру 928-401-2020. Как вы справились?
2: Ты соскучился по работе, да? Очень сильно. Я не могу слово вставить.
1: Давай.
2: На самом деле, это классное хобби тех, кто бегают. Почему нет? Вот мы знаем, куда вам отправиться. А я, как любитель танцевать и петь, отправляю вас на Музлото 16 октября.
1: А что там можно сделать?
2: Сплетни. Там можно поиграть. Значит, мы угадываем песни, поем, там, знаешь, такие бочонки интересные. И там, если вам достанется бочонок от Казак-ФМ, то вы получите подарок, потому что Казак-ФМ тоже является партнером.
1: Здорово. Вот у меня старшая дочка, она увлечена стихами, а младший сын, вот ему по школьной программе задали, и 2 дня назад я учил вместе с ним Евгения Онегина. Ну, такой отрывочек, да?
2: Он во втором классе?
1: Да, да.
2: Евгений Онегин,
1: конечно,
2: во втором классе?
1: Да, отрывок, да, из Евгения Онегина там, да. Ну, там про природу, конечно, да? Вот. И вообще во втором классе про природу, а само-то произведение, оно-то про что? Ну, про хандру, про то, как осенью иногда тоже тяжело. Вот. И, да, ну и почему вообще сложно вырваться из таких сетей, начать чувствовать. И хочу сказать, что Краснодарский театр драмы имени Горького 16 октября приглашает на спектакль Евгений Онегин. Вот случайности в моей жизни не случайны, поэтому там Евгений Онегин и в моей жизни Евгений Онегин. Рекомендую.
2: Ну, и что мы хотим сказать еще? Что мы уже можем отправляться, наверное, в сторону вареничков ленивых.
1: О, вкусных, интересных.
2: Да, если у вас, дорогие наши друзья, есть какое-то событие, и вы хотите поздравить своих близких, вы можете нам позвонить или написать по номеру телефона +7 928 401 2020.
3: Алло, село! Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: очень чувство. Мне хотелось залететь в ленивые варенички, сказать о том, что мы вообще безумно любим именно эту рубрику. Нам летят сообщения, и мы все
1: не
0: время...
1: Не лениво, рад... Юля и Кирюшина летят сообщения.
0: Очень мне хотелось уже выйти раньше времени, пока он скажет, что у нас ленивые варенички будут.
1: Сообщение, которое мы получили в нашу рубрику от Дмитрия, хочется зачитать в первую очередь. Доброе утро, Андрей и Юля. Вчера отмечали день рождения механика гаража Юг Агромедики, сокращенная точка...
0: Сокращено точка молочка.
1: Точка молочка. Ага. Вот, Станица Переяславская. Андрей Ляшенко, мы коллективом поздравляем от души, желаем вам много здоровья, а все остальное будет. Ну что, наше вам казачье, с днем рождения!
0: Мы добрые сегодня.
1: Вообще сегодня замечательный день, да? Напоминаем, что если кто-то еще не в курсе, сегодня 15 октября 2026 года, четверг, не среда, не пятница, и сегодня вы можете отмечать такие праздники. Раз уж мы о хобби говорим, то сегодня так совпало день собирания осенних листьев.
0: Ты знаешь, как была такая история, буквально мы вот сейчас обсуждали, да? В Москве одна из кофейн сделала акцию. Определенное количество листиков и определенных деревьев принесешь, и можешь взять за них кофе.
1: Ну, конечно.
0: Как в детстве.
1: Но это же, знаешь, когда вырастает человек, а детская вот эта вот мечта, она остается. Мы же хотели, когда собирали там дубовые, кленовые, ясеневые листочки, что-нибудь на них купить. А вообще, листики, они важны. Ты знаешь, вот если ты потеряешься в лесу, ты можешь смотреть на зеленые листочки.
0: А мы вчера знаешь, что вы выяснили?
1: Ну-ка.
0: Вот, что если взять листик платана...
1: Так.
0: И разорвать его пополам и вторую часть дать своему другу, и эти листочки сохранить, то судьба вас сведет еще обязательно через 5-10-15 лет.
1: Ну, это интересно.
0: Но так. Листик надо сохранить.
1: Платан, кстати, мое любимое дерево, могу сказать.
0: Вот, видишь, да. Вот листики несут счастье.
1: А если ты потерялась в лесу, ты тоже можешь смотреть на листики, особенно на зеленые.
0: И плакать.
1: Нет, наоборот, они же зеленые, они успокаивают. Так, сегодня еще вы можете отмечать такой день, как Международный день сельских женщин. Наши родные, наши дорогие, наши красивые. Вот если вы живете не в городе, а в селе, ну, знаете, что сегодня тоже ваш праздник, поэтому прихорашивайтесь, улыбайтесь этому миру, и он обязательно вам также улыбнется.
0: Так, ну и у нас есть еще большой привет, который нам пишет Игорь. Доброе утро, Андрей и Юля. Хорошего вам дня, спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
0: Хочу передать всем привет, хорошего дня и удачи. Ну и всем казакам большой привет. Песню, конечно, мы не можем, к сожалению, вам поставить, но большущий привет от Игоря мы обязательно вот всем передаем.
1: Чего это мы не можем? Мы можем все. Сейчас будет рубрика «Зная наших». Казачья вольница. Скакал казак через долину. Ну и вы тоже. Запрягайте своих коней. День будет замечательный. Вроде бы как дождь обещали, но смотрю в студию, вот в окошко в студии.
0: Светит.
1: Солнышко. Чего вам всем и желаю.
0: Отправляемся во второй час.
2: Алло, село! Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
4: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

Морская, кипучая, как в чайничке вода, и люди, радостно мечтая, бегут, бегут, а сами не знают куда.

0: сейчас мы уже разговариваем с нашими радиослушателями о их хобби, и нам летят сообщения. Сегодня в студии Юлия Кирюшна, и... Андрей Мартынюк.
1: Да, да, давайте читать сообщение. Доброе утро, казачок. К числу любимых увлечений у меня является
0: вязание игрушек амигуруми. Вот. Также вяжет игрушки моя мама, и приобщили к этой затее невестку и племянницу, и вот часть наших работ. Очень красивые зверюшки.
1: Да, представьте, если вы еще не сталкивались с такими игрушечками, это миниатюрные, вязаные, такие мимимишные.
0: Очень красиво. Лидия фигурки. Из Калининского района.
1: И тут и котики есть, и собачки есть, и зайчики.
0: Это вот похоже на бабушку.
1: На бабушку?
0: Бабушку с корзиночкой.
1: Издалека я думал, снеговичок, а тут раз ты увеличила все.
0: Да. Так, еще нам написала Ирина. Доброе утро, казачок. У меня хобби собирать тарелочки из разных городов и стран. Мои друзья знают, что я собираю, и везут мне. У меня уже больше 130 штук.
1: Ну, это уже, да, шикарная коллекция.
0: Кстати, по фотографии, да, обалдеть тут сколько их.
1: На самом деле, вот очень удобно привозить не только на холодильник магнитики, да, но еще и тарелочки.
0: А я не люблю магниты на холодильник.
1: Я тоже не очень люблю, если честно. А вот тарелочки у меня тоже есть 6 штук, поэтому мы можем считаться однохобниками.
0: Ну, открывателями новых слов точно.
1: Родные наши, напоминаем, 8 часов 11 минут, и это в Краснодаре дает вам право на наш номер 928-401-2020 написать о вашем хобби, что вас вдохновляет. Может быть, оно у вас безумно редкое, а может быть, оно такое же, как у всех, но вы там достигли чего-то и тоже готовы порассказывать нам все это дело.
0: Все, поэтому мы ждем ваши сообщения и ваши звонки. Поехали дальше.
2: Алло, село!
3: Чистушка для казака от казачки Алены из Армавира.
4: Чтобы было настроение, вдохновение и везение, день прошел не просто так. Слушайте, везде казак!
3: Реклама на Казак FM.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
7: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
8: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
10: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газель НН» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-861-205-07-81.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
13: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
14: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Раскачиваем. Это четверг, 8 часов 17 минут. Доброе утро, казаки. Доброе утро, казачки. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: Мы сегодня
1: разговариваем про ваши хобби.
0: И про наши хобби.
1: И про ваши.
0: А наши хобби — получать от вас счастливые звонки. Переносимся в Северский район. Зинаида, доброе утро.
1: Алло,
0: Зинаида, доброе утро. Кричим отсюда из центра Краснодара.
1: Алло!
0: Поселок Ильский.
1: Ну, не получилось, по всей видимости. Что-то пошло не так.
0: Вообще, Зинаида рассказала, что у нее хобби было коллекционировать мыло. Она с советских времен все это делала, и у нее большая-большая коллекция. И все приходили и всегда восхищались, как вкусно пахнет, как они красиво выглядят.
1: Брусочки вот эти как-то.
0: Да. То есть у нее тоже такая целая коллекция. А сейчас она утро начинает рано-рано, с рассветом. И у нее есть ритуал, когда она с чашечкой кофе, особенно молоко добавляет, тогда идет под свою грушу. И считает, что это тоже хобби — встречать красивые рассветы.
1: Ладно, согласна. Так, Василий нам пишет. Он, во-первых, просит всех женщин поздравить от него, вот наших сельских, настоящих.
0: Василий, поздравляем от вашего имени. Мы напоминаем, что в ленивых вареничках мы выяснили, что сегодня вы можете поздравлять красоту села, наших женщин с праздником. Международный день сельских женщин.
1: Ага. Вот, а еще он пишет: а у меня хобби, если можно так назвать, то я покупаю в монастырях колокольчики или в церквях, если они есть. Такие маленькие.
0: Они небольшие, вот эти колокола, пятитонные.
1: Пятитонные, да. Трем-бом-бом. Так, дальше. Игорь нам пишет еще сообщение. У меня хобби — слушать музыку. И работаю на мебельном. Южная мебель. Делаю кровати. Люблю свою работу. И можно поставить песню. Ну, мой золотой.
0: Обязательно.
1: Мы обязательно поставим какую-нибудь песню. Ой, хорошая будет песня. Я думаю, что как раз-таки Игорю понравится эта песня. И он поздравляет всех женщин. Давай, что у нас там... Есть еще сообщение?
0: Давайте, да. Вот твой Игорь пишет нам: мой идеальный
1: досуг... Еще один Игорь из Тимошевска уже.
0: Да.
1: Ага.
0: Это когда ты... мой идеальный досуг — это когда ты вроде как на природе, но с интернетом, и с термосом, и кофе. Вот прошлые выходные ходил по парку, дошел до беседки, сфотографировал закат, а потом полчаса искал, где ловит сеть, чтобы выложить это фото. Вот такой вот баланс цивилизации и природы.
1: Я хочу, кстати, в отпуск, выбираю место сейчас на несколько дней, и я ищу, где нет связи. Специально ищу, чтобы не было связи.
0: Ты знаешь, у нас в городе, в Краснодаре, много таких мест. Прям много-много.
1: Ну, хотелось бы что-то живописное. Есть еще сообщение. Мария нам пишет из Краснодара. Здравствуйте, любимые ведущие. Я фанат кафе. Но не ради еды, а ради атмосферы. Люблю сидеть у окна, наблюдать за прохожими, придумывать им биографию. Вот этот с портфелем явно тайный агент. Это девушка-собака, будущая звезда стендапа. Иногда заказываю только чай, чтобы подольше побыть режиссером этого уличного сериала. Слушай, это что-то необычное,
0: Марина,
1: кстати,
0: а
1: говоря.
0: Марина, а вы, знаешь, у меня есть такая песня «Фантазер», ты миллион... А тут фантазерка, да, получается?
1: Ну вот как бы... Ну это прикольно. Представляете, как фантазия развивается?
0: Вообще мы же в детстве все мечтали, да? Вот когда видели какое-то там облако, и все говорили: о, это крокодильчик, это бегемотик. А куда
1: это... Я до сих пор мечтаю.
0: Куда это все девается?
1: Никуда. Это ты просто не хочешь замечать. Я вообще не хочу признавать, что уже четвертый десяток разменяла, если честно. Поэтому
0: все мечтаешь, что 17 тебе, да?
1: Ну, 17 это слишком мало. 25 нормально. 25 нормально. Да. Итак, дорогие наши радиослушатели, расскажите нам, пожалуйста, какое хобби у вас есть, чем вы любите заниматься, какой досуг вы для себя устраиваете по выходным или в ваш отпуск. И пишите нам по номеру телефона +7 928 401.

0: армянский дхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или ладонями, но иногда и палочками. В зависимости от силы и места удара изменяется тембр и громкость барабана. Одно из первых предназначений армянского дхола была игра перед военными походами. Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дхол.
1: Казак.

0: Утреннее шоу «Лосело» — это Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро! Мы сегодня говорим с вами о вашем хобби. Говорим о том, как вы себя развлекаете.
0: «Салют радио», пишет нам Катя из Кропоткина. И по поводу хобби. «Я фанат случайных приключений. Это мое хобби. План на выходные — это отсутствие плана. Вот, в прошлом месяце просто села в машину и поехала.

0: А сейчас все.
1: А что?
0: Теперь все надо планировать. Еще и школа теперь, ну, с каникулами согласовываться.
1: Подожди, ну смотри, можно же, например, заниматься географией в учебном классе, да? А можно географию края, либо ближайшее...
0: Какая география? У меня первоклассник.
1: Какая разница? Ну там природоведение, кубановедение, да? Все, жизнь возникать. Ты биологию, ты то самое, знаешь,
0: ты
1: обществознание. Да, вот я забыл,
0: как... просто забыл, как называется.
1: У меня же второклассник.
0: У нас уже все, Есенин.
1: Ну вот смотри, я себя оправдываю, если я в течение рабочей недели выдергиваю куда-то сына, например, на рыбалку, что мы как раз проводим то самое природоведение, окружающий мир непосредственно в лаборатории. Понимаешь? Это не по книжкам изучать, это такое хобби. Да.
0: Давай почитаем еще есть сообщение, нам Дмитрий написал. Он пишет: доброе утро, Андрей и Юля, хорошего дня вам. Не знаю, конечно, хобби это или нет, мне нравится звонить в программу «Варенички», поздравлять именинников, общаться с Орловым и Викторией. Вообще, я постоянный ваш слушатель.
1: Дмитрий, это не просто хобби, это замечательное хобби, потому что, знаете как, общение по интересам, это в первую очередь хобби, я считаю. Когда ты находишь тех людей, с которыми хорошо, это хорошо. Поэтому это продолжайте, и мы только за.
0: Так, еще одно сообщение. Людмила написала: Юлечка, мое хобби — раньше вязала носочки, шарфы для детей, а теперь вяжу для правнучки Дашеньки. Ей 6 лет. Когда вяжешь, такое получается удовлетворение. От вашей программы получаю хорошее настроение на весь день. Передаю вам привет из Усть-Лабинска.
1: Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть. Что?
0: Да?
1: Только то, что вяжется.
0: Только... Да? Конечно. Разве там было так?
1: Ну, там кажется, но то, что связано с любовью. Вот я, например, помню, когда мне жена первый раз вязала шапочку. Ну, ладно, она там на 3 размера меньше была. Но она же старалась, понимаешь?
0: Вот это вот все не мое. Я просто понимаю, что вот это вот шить, вязать, вот это у меня как будто пальцы вот так вот.
1: Сейчас показала, как 3 пальца, как у черепашки-ниндзя, да, помните?
0: Поэтому это не мое. Итак, расскажите нам дальше, дорогие радиослушатели, про ваши хобби, про то, чем вы увлекаетесь, как вы проводите свободное время по номеру телефона +7 928 401 2020. А еще звоните, потому что сейчас мы будем разыгрывать призы.

Администрация города Сочи информирует. Бархатный сезон – лучшее время для отдыха. Мягкое солнце, целебный воздух и уникальная субтропическая природа. Сочи – это более 50 санаториев с лечебным профилем, уникальным.

0: Послесловица.
1: Какая песня только что была. Танцую всем врагам на зло, танцую всем друзьям на радость. Ну и это радиостанция Казак ФМ, которая дарит тепло всем, кто с нами на одной волне.
2: Сегодня в ваших динамиках Юлия Кирюжина и Андрей Мартынюк.
1: И также мы говорим, что на связи у нас майкопчанка Вера. Вера, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как дела, как настроение?
3: Все прекрасно.
1: Какие погоды в Майкопе?
3: Тепло, хорошо.
1: Так, с какой песней вы проснулись сегодня? Что играло в динамиках, что играло в душе?
3: Ваше радио играло. Какое конкретно, не помню.
1: Ну, хорошо.
2: Самое главное, что мы звучали в вашей голове.
1: Вера, а попробуем тоже продолжить, потому что у нас послесловица, и мы взяли сегодня такие темы послесловицы в песнях, которые связаны с теми или иными хобби. Вот, например, первая песня.
2: Давай я. Это моя любимая песня.
1: Ну, давайте так. Ваша задача будет сейчас продолжить фразу.
2: Песню. Из песни.
1: Да, и эта песня.
2: Герой этой песни идет в лес за грибами. Такое классическое.
1: Сделал дело,
2: да.
1: Гуляй смело, да.
2: Продолжите фразу. У поганых болот. Что происходит в песне «У поганых болот»?
1: Варианты, знаете, такие.
2: Она давайте уже сказала ответ. Скажите, пожалуйста, громче, а то связь пропадает.
1: Серьезно?
3: Чьи-то тени стоят у поганых болот.
1: Чьи-то тени
2: да,
1: стоят.
2: Да, именно
1: и
2: так.
1: Это... Ура!
2: Ура! Так, отлично. Дальше поехали. Твоя вторая послесловица.
1: Я думал, там немножко попутать немножко. Можно было сказать.
2: Ну ладно, тут слишком просто.
1: Утки митинг ведут. Так, а песня-то как называется?
3: Ну, про зайца.
1: Абсолютно верно, именно. Абсолютно верно. Да, Юрий Никулин и да, вот то, что, да. что творит увлечение. А вот, опять же, наша радиостанция, она связана с верховой ездой, с землей, с традицией. И очень часто у нас эта группа выступает и с конем ходит по полю, да? И вот и главный герой песни говорит: «Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю». А что было дальше?
3: Мы пойдем
2: скорее в поле. Не-не-не, немножко там другая строчка.
1: Давайте так, подсказки, да? Подсказки такое. Ай, брусничный...
3: Ай, брусничный лес, поле дорожки.
1: Так, а дальше, али есть то место, аль навигатор врет.
3: Нет.
1: Али есть то место, али это мираж от жары.
2: Али есть, я три сейчас по кругу иду.
3: Али есть место, али его нет.
1: Ай, молодец!
2: Вот!
1: Призовой балл еще один. Ну, а давай типа посложнее возьмем, да?
2: Давай, вот. Я вот это даже не знаю, если честно. Я выяснила, что я даже песню эту не знаю, поэтому Андрюха будет загадывать.
1: Что ты говоришь, Юля? Это такая песенка и такое хобби, которое в современных условиях обретает особый смысл. Вот смотрите, трудно было человеку 10 тысяч лет назад. Он пешком ходил в аптеку. А куда еще ходил? По мнению этой... Куда?
3: Куда-то там и в засад.
1: В засад. Давайте
2: куда-то
1: так.
2: Там и в засад.
1: Давайте так, варианты ответа. Он пешком ходил в аптеку на охоту в старый сад. Он пешком ходил в аптеку в гости в дикий виноград. И он пешком ходил в аптеку на работу в засад.
3: Ну вот, конечно, последний вариант.
2: На работу в засад.
1: Ну, у нас сегодня аплодисменты не работают. Мы, знаете, в ручном формате. Приветствую,
2: Вера, скажите, вы знаете эту песню, вот последнюю?
3: Да, слышала.
1: Ну, конечно, это знаменитая песня. Юля, ты одна не знаешь этой песни.
2: Ну вообще, и ладно, вот... мне не стыдно, что я не знаю эту песню.
1: А надо бы тебе сейчас
2: она покраснеть. Она какого? 1925-го?
1: Ну, примерно моего года рождения.
2: Вера, расскажите, а у вас есть хобби?
3: Да. Ну, за первым с Андреем разговаривали, я говорю, что я занимаюсь выращиванием растений.
2: А каких?
3: Просто немножко растениями. Для пчелок.
1: Для пчелок.
2: А-а-а.
3: Ты сейчас вспомнил, что мы пишем мячий хор. Местный ковыльковский мячий хор.
1: Так связь плохо ловит, да, Вер. Да, мы да. С вами свяжемся чуть позднее.
2: Вы нам обязательно... Растения для пчел?
1: Для пчел.
2: Ну, с учетом того, что у меня аллергия на них, я не буду уточнять ничего.
1: На растения, на пчелы? Песни не знаешь.
2: Вера, с вами свяжется наш продюсер и расскажет вам про то, как, может быть, забрать подарок. Мы вас поздравляем. И мы плавно перетекаем куда? Правильно, в ленивые варенички. Поехали.
4: Братцы,
0: 94.9 FM.

0: лепим и ленивые варенички.
1: 8:54 в центре Краснодара. Андрей Мартынюк, Юлия
0: Кирюшина. Итак, мы получаем поздравления. Как-то странно, вот у нас сегодня поздравляют все, во-первых, сельских женщин, вот нам пишут уже неоднократно. А еще у нас нет поздравления с днем рождения, у нас есть большое пожелание хорошей дороги. Но мы его все зачитывать не будем. Единственное, что хотим сказать, что Наталья написала своему любимому супругу Дмитрию, что у нее его ждет большой и сложный путь. Вот, и она бы хотела, чтобы он слушал Казак FM, и тогда его сердце будет наполнено родными мотивами, и он тогда не забудет про родную землю. Вот. И поэтому она желает ему счастливой, спокойной дороги, чтобы ему по дороге попадались только хорошие люди. Я думаю, нормально, здорово. Да, если я так скажу?
1: Вообще здорово. Как, Юль, ты могла сочинение с двух страниц сократить до четырех предложений?
0: Ну, потому что там такое, что нельзя говорить в эфире.
1: Но с любовью все написано.
0: Конечно.
1: С любовью все написано. Мы напоминаем, что вообще хобби — это неотъемлемая часть жизни человека. Вот я вам не могу представить, если бы я только работой и работой занимался.
0: Ну, расскажи про свое хобби. Слушай, мы про свое, кстати, хобби не рассказывали сегодня.
1: Ну, разные. Во-первых, очень редко, но мне удается. У меня есть мотоцикл, который гоняет по горам, и когда я выезжаю куда-нибудь на Мархотский хребет, сегодня тоже много было сообщений, вот, я счастливым человеком себя чувствую. Вот сидишь, смотришь на Кабардинку, на Новороссийск, на Геленджик, и это так здорово получается. Это достаточно...
0: Когда ты последний раз садился за мотоцикл?
1: 3 месяца назад. Три месяца, да. Вот приглашают прямо сейчас отправиться. Но любимая работа превыше всего. Поэтому так, да. Есть хобби, которые там требуют каких-то денег постоянно, да? Вот. А есть, вот, например, все это лето, ну, достаточно часто, катался на вот этой доске, которая называется саб-доска. Да, классная тоже история. Особенно с детьми. Вот соотношение цена-качество, ну, здорово, замечательно.
0: Слушай, а я еще знаю, что ты мне рассказываешь про свои горшки глиняные.
1: А это да. Я тоже могу сказать, что у меня дома, вот если посчитать, наверное, растений 150 уже, больших, интересных, классных, в том числе и в твоем горшке, который ты мне подарила. Там растет гигантский кактус, вот уже он такой где-то в районе 40-60 сантиметров.
0: Вот, смотри, сколько у тебя хобби получается. Это же круто. Итак, да, давайте, наши дорогие радиослушатели, по номеру телефона +7 928 401 2020, расскажите о своем досуге, как вы проводите время, что вы, может быть, собираете, копите, вяжете, шьете, нам будет очень интересно. Поэтому мы ждем ваше сообщение.
2: Ой, да как же поют земляки! Эй!

0: время, это замечательные 9 часов 9 минут в Краснодаре, радиостанция Казак ФМ. И ваши ведущие
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк сегодня звучат в ваших динамиках. Мы сегодня говорим о чем?
0: Хобби, увлечение, и это и сбор грибов, и поездки в гости, и песни,
1: такой
0: и хоры.
1: Хороший досуг. Вот ты знаешь, мы про тебя чуть поговорили, я тоже хочу рассказать. Я, например...
0: А давай я тебе вопрос задам. Юлечка, а расскажи, пожалуйста, про свое хобби.
1: Я очень люблю читать и готовить.
0: Это как-то вот одновременно происходит?
1: Нет, не одновременно. Это от настроения. Я очень люблю готовить, экспериментировать с блюдами, с начинками, с заправками для салатов. Вообще, очень.
0: То есть ты прочитал детективный роман? И там...
1: Я детективы, кстати, не читаю. Я больше фэнтези люблю.
0: Там нашла какое-то блюдо и решила...
1: Да, лягушачьи лапки под соусами, маринадами. Вот. Поэтому я бы, вот если я хочу перезагрузиться, я телефон оставляю в одной комнате, беру книгу и в другой комнате ложусь, и вот я так отдыхаю.
0: А я очень радуюсь. Тоже приоткроем тайны за кулисье, что когда на последнюю нашу встречу Юля принесла маринованные сливы, ну это... Это просто пальчики оближешь.
1: Это же отвал башки, да?
0: Это вот как так, вот именно
1: они
0: так.
1: Они были
0: это
1: вяленые.
0: Есть. Вяленые.
1: Вяленые.
0: Вяленые.
1: Маринованные я тебе еще не приносила. Это были вяленые.
0: Вот видите.
1: Итак.
0: То есть я могу рассчитывать на маринованные?
1: Конечно, конечно. Итак, давайте почитаем сообщение. Доброе утро, пишет нам Инна. Я очень люблю писать картины по номерам. Мои картины висят дома, в подъезде, дарю друзьям. Всегда еще с детства любила рисовать. Как только заканчивается лето, я берусь за кисть. Слушай, я как одно время тоже рисовала картины по номерам, но потом у меня стали нервы сдавать.
0: То есть, когда ты до пятой цифры дорисовывала, да?
1: Не, ну там своя другая технология, но вот почему-то одно время у меня прям вообще не складывалось с ними. А так у меня в беседке мои картины тоже висят. Еще сообщение давай.
0: Изначально все это задумывалось для того, чтобы утихомирить тебя, да?
1: Да, ну оно бесить начало. Доброе утро, замечательный ведущий Казак ФМ, пишет вам Раиса Оспина, станица Кавказская. У меня любимое хобби вязание. Особенно люблю вязать игрушки. Жаль, времени маловато, но как только есть свободное время, я сразу за спицы или крючки. А вот у мужа Андрея хобби морской аквариум, который он держит уже 40 лет. Аквариум больше
0: большой, на 600 литров воды. Клеил его сам. Такая красота, что оторваться от него невозможно.
1: А мы игрушки, видимо, аквариум нам пришлите, пожалуйста.
0: Раечка, пожалуйста, потому что аквариум это вот моя... Ну, я не знаю, это такая...
1: Мечта?
0: Ну,
1: у тебя есть аквариум?
0: Есть, два. Я не сказал, да?
1: Нет.
0: Ну, вот есть.
1: У тебя есть два аквариума, обалдеть. У меня просто...
0: Но не морские, простые.
1: Ну, у меня просто в аквариуме черепахи живут.
0: Ну, это тоже увлечение. Вот представляете, какой сегодня удивительный эфир. Мы с вами знакомимся с хобби, и вы также можете рассказать о своем хобби, а можете просто прислушаться к нам. Это же целый обзор. Обзор на те путешествия по вашим деятельностям, которые мы проводим. А сегодня, кстати, раз уж мы говорим о гостях, у нас тоже обзорщик, человек, который много знает в нашем Краснодаре. Наша Даша, либо Дарья Котелкина. Я призываю сейчас вас также подключиться к нашей видеотрансляции.
1: Так она ваша, Даша.
0: Наша, ваша.
1: Ты ваша или наша? Сейчас она придет, мы у нее спросим. Друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашему эфиру и видеотрансляции. Мы ждем вас.
2: Частушка для казака от Светланы Слюсаренко из станицы Новотитеровской.
3: Эй, станица, забивай! Славься наш кубанский край! Здесь Казак ФМ вещает, настроение поднимает!
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.
5: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: пропела мой милый Ваня. Какие красивые имена на нашей радиостанции. А мы хотим сказать, что у нас есть теперь здесь в студии, в прямом эфире, наша Даша, ваша Даша. Друзья, если вы еще не подключились к видеотрансляции, для того, чтобы посмотреть третий час эфира, где Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк принимают гостью, самое время.
1: Я, кажется, сегодня только жестикулировать буду.
0: Давай, да.
1: Доброе утро, да, доброе утро.
0: Всем. Так, наша Даша, ваша Даша.
2: Ага, ваша Даша.
0: Даш, напоминаю нашим слушателям, что Котелкина Дарья в эфире радиостанции. Есть какое-то фирменное приветствие, которым вы всех можете очаровать? Что вы обычно говорите в начале ваших видео?
2: Я говорю, ваша Даша с вами, пойдемте смотреть, что-то такое.
1: Ага, значит, получается, ваша Даша сегодня на Казаке.
2: Да, ваша Даша с вами, давайте слушать Казак FM.
1: Вот, отлично. Даша, у нас, мы сегодня разговариваем с нашими радиослушателями о том, как они проводят досуг, есть ли у них хобби, чем они любят заниматься в свободное время. У тебя есть свободное время?
2: У меня мало свободного времени.
0: Вот такая вот горожанка, работа, да? Которая 24 на 7. И за эфиром снимает, работает.
1: Ну вот работа ваша, вот она больше для вас как вот прям работа-работа? Или это можно посчитать как хобби?
2: Наверное, это просто работа в удовольствие. Хобби, которое перешло в работу.
0: Ну, это та самая история, когда найди себе работу по увлечениям,
2: да.
0: И ты не будешь
2: мне
0: работать
2: кажется,
0: ни единого дня.
2: Мне кажется, что если бы я там не зарабатывала, я бы все равно продолжала этим заниматься. Мне очень нравится то, что я делаю, мне нравится снимать, мне нравится показывать какие-то классные места, рассказывать про Краснодар. Я очень люблю Краснодар, я его обожаю.
0: А вот многие же тоже ищут сейчас, и даже наши слушатели, находясь в эфире, задают себе вопросы, как найти то самое вдохновительное действие. Вот когда ты поняла, что какое-то увлечение, связанное с телефоном, оно может являться и работой, и людям это важно, и это полезно. Когда ты осознала
2: это? Я долго была связана с телефоном. Я вообще была СМС-специалистом долгое время. И потом в один момент я долго хотела начать вести блог. Я выложила один ролик, он у меня залетел, и я такая, ого! Надо продолжать. Я просто выложила новую локацию в парке Галицком, и она там залетела на 400 тысяч просмотров. И для меня это был шок, что такое возможно, что так бывает. И я решила, что надо продолжать. Я начала дальше снимать. И вот буквально там за короткий промежуток времени я набрала аудиторию.
0: Ну, хорошо. Если мы говорим о нашем знаменитом парке, то он известен по всей стране, да, и далеко...
1: И за... только
2: да,
1: по стране.
2: Да, по миру.
0: Да. По миру. Как ты считаешь, вот на таких примерах, ну, потому что, оказывается, о нем-то знают все, да? Угу. Вот. Это сложнее делать обзоры на знаменитые места, либо легче?
2: Наверное, легче.
0: Легче, да?
2: Потому что все знают про это место. То есть, в априори, люди смотрят сразу.
1: А есть другой вопрос. У нас достаточно много людей, которые снимают в нашем городе. Сложнее или легче сделать интересный обзор, который будут смотреть? Потому что обзоров
2: вот
1: просто
2: тут уже
1: миллионы.
2: Сложнее, потому что обзорщиков сейчас очень много стало. И вот нужно как-то выделяться, что-то интересное придумывать. Уже не просто надо сказать, уже надо как-то...
1: А есть какая-то креативная команда? Или вы сами в голове своей это перерабатываете, как сделать интересно?
2: Сами, пока что сами. Но в будущем у нас все будет более профессионально.
0: Планов громадье. Так, ну вы в таком молодом возрасте достаточно популярный человек. И для того, чтобы привлекать к себе, это нужно же развивать себя каждый день, да? Вот. А с помощью чего это тоже делается? Ведь нужно
1: хорошего
0: же...
1: сна.
0: Хороший сон, хорошо. Но ведь нужно иметь насмотренность для того, чтобы как-то гулять по городу, для того, чтобы обращать внимание на красоту, на моменты, на детали. Мы же все, в принципе, находимся в этом пространстве. Все видим, но вы каким-то особым взглядом еще и притягиваете как нас, местных, так и людей из других регионов, к тому, вы делаете.
2: Я думаю, что это в силу того, что я работала раньше, я вижу красивый кадр и могу его передать через камеру телефона. То есть не каждый может передать через камеру что-то красивое, какую-то атмосферу города, а у меня это получается. Я думаю, что у людей, которые ведут блог, это в априори получается, потому что, ну, как...
1: А те, у кого не получается, берут людей, у которых получается.
2: Да.
0: Так, мы даем сейчас уникальную возможность нашим слушателям по номеру 928-401-2020 задавать свои вопросы нашей гости, нашей, вашей Даше. Пожалуйста, сегодня можно узнавать какие-то профессиональные секретики. Сегодня эфир Казак ФМ этому соблаговолит, поэтому не переключайтесь, а лучше подключайтесь
1: к видеотрансляции казак.фм или в ВК «Настоящий

0: Студийных часах 9:30. Сегодня в ваших динамиках и прям в голову проникают голоса Андрея Мартынюка и Юлии Кирюшиной.
1: А также в гостях у нас блогер, и ты, Юля, ты сказала, да, в ваших динамиках, а в ваших динамиках еще ваша Даша. Даш, доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Человек, который делает обзоры на все то, что происходит в нашей краевой столице, ну и шире. Даш, за эфиром мы коснулись темы гастрономических путешествий, да? Вот, что
0: и
1: это...
0: Только гастрономических.
1: Ну, гастрономических. Вот ты знаешь, мне с утра, пока мы все завтракаем, да, тоже интересует такая тема. Вот вы, опять же, человек, который обошли весь город вдоль и поперек. Вот если бы наш Краснодар был каким-то блюдом, шашлык, борщ, многослойный торт, вот, как вы его видите?
2: Опа.
1: Да, да. Ну, наверняка вам удавалось какие-то и классические вкусы пробовать нашей кухни, и какие-то необычные. Вот это все переработали, все-таки на вкус Краснодар. Он какой?
0: Ты знаешь, как, ну, все же стараются сейчас в этом году, чтобы он был на вкус как борщ. Разный борщ.
1: Да,
0: у нас же был фестиваль борща здесь. Вот, и я думаю, что все хотят, чтобы Краснодар ассоциировался как борщ.
1: Ну, это кто-то хочет.
0: А по вашему мнению?
2: Я даже никогда не задумывалась.
0: А вот пора задуматься.
2: Да.
0: Вот, а девчонки, которые организовали фестиваль, они как раз-таки и говорили о том, что мы хотим, чтобы Краснодар ассоциировался с борщом. И благодаря этому все вот это создавалось.
2: Просто Краснодар, он такой разный, и я ем разную кухню. Но я вообще очень люблю русскую кухню. Не знаю.
0: Это картошечка.
2: Да, что-то такое. Советскую кухню обожаю просто.
0: Оливьешка.
2: Что-то такое, да.
1: А вот для того, чтобы раскрыть...
2: Последнего вкусного я ела гороховый суп, не знаю. Мне так понравилось.
0: На копчености.
2: Хочу рассказать, да.
1: Вот. А для того, чтобы чувствовать все-таки вкус и чувствовать красоту, это нужно сравнивать с чем-то? Вот. Ну, моя такая позиция, что человек выбирает, когда сравнивает, да? И вот для того, чтобы понять, вот это место хорошее, либо не очень, да? Для того, чтобы понять, это место достойно внимания, либо недостойно, то вы с чем сравниваете? На каком опыте это все базируется?
2: Скорее, мне интересно, мне вкусно, я, наверное, ориентируюсь на себя, потому что одно и то же блюдо в разных заведениях может быть приготовлено по-разному. И оно может быть по-разному вкусным. Вот так вот я скажу.
1: А вот откуда такая насмотренность даже в еде? Вот расскажите про свою домашнюю еду и, может быть, кто в семье готовит?
2: В семье готовила мама. А потом я стала вести блог и перестала готовить совсем.
1: А самое вкусное мамино блюдо, вот сейчас что вспоминается? Если бы вы делали обзор сейчас на мамину кухню, то о каком блюде бы вы рассказали?
2: Мам, привет. У мамы самые вкусные блинчики. Я просто обожаю мамины блинчики. И еще вкусные, я помню, с детства зеленый борщ. Тоже очень люблю.
1: Ну вот все к борщу-то и сводится. Да?
0: Вот,
1: да,
0: а я об этом и говорю. Все идет к борщу. Маме ваша Даша, у нас вам привет.
1: Все будет хорошо. У нас тоже есть баранки, которые чай и кофе тоже мы здесь гостеприимно встречаем.
0: Давай спросим, Даш, вот у нас в городе много парков, набережных. Есть ли у вас какой-то маршрут, который вот вы бы посоветовали для того, чтобы там парочка отправилась на свидание, например, поговорить? Вот нам сейчас не рестораны, а именно вот по нашим территориям, кроме Галицкого, если есть.
2: Так. Так.
1: Ну, наверняка.
2: На свидание просто погулять?
0: Да, просто погулять.
1: Погулять. Вот приезжаешь,
0: где спокойно, без суеты.
2: Потом мне еще нравится из свиданий, можно ли это считать свиданием, покататься на великах.
0: А почему нет? Можно.
2: Парк 40-летия Победы, как это тогда называется. Вот там вот я каталась, очень там красиво, живописно. Мне кажется, там специальные есть дорожки для велосипедов, идеально, чтобы съездить, например, с молодым человеком, провести время, с подружками тоже можно.
1: Ну, это 30-летие Победы, это на Затоне, которое вы имеете.
2: Да.
1: Вот, да.
2: Могу
1: тогда
2: перепутать. Вот. Что еще? Дмитриевский сквер очень красивый тоже, обустроенный, мало кто о нем знает,
1: да,
2: почему-то в Краснодаре.
1: Да, вот, он расцветает в последнее время, и я
2: его
1: очень...
2: Его красиво обустроили.
1: Да. Я вам благодарен за то, что вы на это место обратили внимание.
2: Там сейчас как раз красивая осень, можно сделать красивый кадр. Ну, это так, с точки зрения контента, с парнем, куда еще погулять. Можно за город уехать?
0: Ну, вообще, вот так. Раз, и уехали.
1: А бывали ли в вашем послужном списке вот такая ситуация, когда вы приехали в предвкушении снимать что-то красивое, а там, ну все не то.
2: Да.
1: Ну, такой провал.
2: Пару дней назад.
1: Да?
2: Мы поехали в сторону Анапы, там была...
0: База.
1: Назовем место.
2: Место?
1: Место.
2: Да. Было место. И в Инстаграме так красиво все показывали.
1: Мы напоминаем, что
2: красиво.
1: Эта сеть запрещена у нас в России. Да,
0: да. Это в социальных сетях вы увидели, да, что есть все красиво, да. А приехали по факту там.
2: В социальных сетях я увидела. Все было очень красиво, классно, а по факту все очень, там, достаточно маленькое место, ничего особо нету там, мы просто походили, да и уехали, и все.
0: В итоге там даже не остались?
2: Нет. Но это была не база, это просто было, наверное, место для посещения, ага. Скажем так.
1: То есть иногда такая реклама, либо слава, она больше, чем само место.
2: Ну, да.
1: Такие случаи тоже бывают. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к беседе. Напоминаем, номер телефона.
0: +7 928 401 2020. Или пишите под видео трансляции ВК «Настоящая раздольная».
3: Алло, село! Эх, Люба, братцы! 102,9 FM.

0: же день легче начинается, если за окном светит солнце, хорошее настроение. Вы в ваших динамиках звучат любимые голоса. А чьи? Они наши. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наши гости.
1: В гостях блогер, обзорщик Краснодара, ваша Даша. Даша, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжаем общаться. Ох, сколько мы интересного за эфиром наговорили о том, что, Даш, ты можешь с легкостью провести по всем местам значимым и людей знакомых, и незнакомых, те, которые приезжают, и уже есть маршруты свои. А вот скажи, пожалуйста, если бы ты могла поставить одну табличку у места в Краснодаре, после которого сделала обзор, вот, что бы ты могла писать на этой табличке в трех словах? Вот, просмотрела парк, просмотрела улицу, просмотрела заведение. Можно ли блог, потом вот это видео до трех слов так ужать?
2: Оценку просто ставила.
1: Оценку, да?
2: Да.
1: То есть оценка вашей Даши.
0: Что, три слова. Она пишет, ваша Даша посмотрела.
1: Ваша Даша, да.
0: И циферка.
1: Да.
0: Я бы так делала.
1: Вы, как человек насмотренный, ну, наверняка тоже задумывались над этим. А чего не хватает в нашем городе? Вот, а чтобы вот были бы у вас неограниченные ресурсы, вот, что бы вы еще сделали?
2: В нашем городе очень не хватает перекрытия улицы Красной.
1: Ага, то, что у нас было?
2: То, что у нас было, и то, чего у нас уже нету, к сожалению. Вот перекрывали на несколько дней.
1: Да, на день города. Да. На день города.
2: Это
1: и все?
2: Было так круто. Столько людей гуляло. Вот я даже не представляю. Просто так выпало, что мне тогда было лет, наверное, 18, когда ее перекрывали нормально, что можно было гулять на выходных постоянно. И я как-то не ценила эти моменты и гуляла редко. А сейчас, когда я вышла, я столько эмоций получила. Это так круто, это что-то нереальное.
0: Вот и мы не ценили. Для нас это было обыденно в наше студенческое время.
1: Само собой разумеющееся.
0: А сейчас думаешь, как классно было бы погулять. Да нет.
1: И так по улице Чапаева, туда-сюда.
2: И все.
1: Да. Но верим в то, что времена наступят, и улица Красная откроется и засияет по-новому. Даш, блиц, 6 вопросов, которые мы вам хотим задать, да? Как человек, который многое видел. Итак, первый вопрос. Море или горы? Но только не вздумайте говорить и то, и другое.
2: Море.
1: Выбор один. Море. Хорошо.
0: Шаурма или чебурек?
2: Шаурма.
1: Назовите самое неожиданное место, где вам удалось перекусить. Самое... Такое, которое сейчас... Ох.
2: Сложно?
1: Сложно, конечно, да. Поэтому это блиц.
0: Кубик.
2: Где-нибудь... Не знаю, на улице, на бордюре.
1: На бордюре.
2: Да.
0: Ага.
1: Хорошо.
0: Шаурму, кстати говоря. Какое слово в отзывах вы сразу чувствуете как тревожный звоночек и понимаете, что что-то не так?
1: Ну, вот, знаете, открываете вы там чужой какой-то отзыв, либо соцсеть какую-то открываете и смотрите, там слишком много меда, либо наоборот, как-то все как-то...
2: Как будто слишком много положительных отзывов и нету отрицательных, вот это вопросики вызывают у меня. Потому что мнения разные, и странно, что все хорошо, но 5+.
1: Так, вы сказали, что с вашим дедушкой вы некоторое время назад, катаясь по просторам Адыгеи и Краснодарского края, слушали радиостанцию «Казаков».
2: До школы я каталась
1: с дедушкой. Да, даже так, да. Вот, если «Краснодар» — это песня, то какая? Это какой-то бодрый шансон, южный поп, что-то совсем неожиданное?
0: Или все-таки это казачья душа?
2: Я могу ее напеть?
1: Давайте.
2: Да. Это вот эта песня. Этот город самый лучший город на земле.
0: А почему?
1: Он как будто нарисован мелом на стене.
0: Да, я согласна.
1: Ну, супер, классно. И если бы твое увлечение обзорами можно было описать одной поговоркой или пословицей, которая бы подошла лучше всего. Ну, вот что это была бы?
0: Если не пословица, то, может быть, одна строчка из какой-то песни.
1: Ну, вот только что тоже была.
0: Да, в голове.
1: Да, вот только что классная песня.
0: Это было про город, а теперь ты же спрашиваешь про ее увлечение обзорами.
1: Ну, давай так попробуем.
2: Блин, что-то про любовь.
0: Про любовь?
1: А любая песня про любовь. Вот, кстати, наши дорогие слушатели, вот возьмите любую свою песню и поймите, что любая песня, она про любовь. Про любовь к родине, про любовь между мужчиной и женщиной, про любовь к профессии, про любовь к еде.
0: Подожди, а теперь у меня вопрос.
1: Давай.
0: В самом начале нашей встречи Даша сказала, что хочет задать нам вопрос. И она его не задала. А мы, вы знаете, я сижу, жду все это время. Где же вопрос будет для нас?
1: Даша, мы вам дадим возможность.
0: Мы привыкли, что мы из списки вопросов составляем. Какой вопрос вы бы хотели задать нам, ведущим радио Казак ФМ, утреннего шоу «Алло, село»?
1: И можем...
2: Да?
0: Да.
1: Пожалуйста.
2: Куда бы вы пошли прогуляться, если бы не парк Галицкого выбирать?
1: Я точно могу сказать, что Солнечный остров – это самая лучшая локация. Это то, что вот особенно сейчас, осенью, ну, заставит ваше сердечко трепетать. Дикий, ну, я не скажу, что это прям лес, но это лес, да? Кубань с одной стороны, озеро с другой стороны, катамараны, люди добрые, уточки, все, я туда.
0: А сейчас про Краснодар спрашиваете или в принципе?
2: Про Краснодар.
0: Про Краснодар. Ну, если честно, мы любим Чистяковскую рощу. Там аттракционы для человека маленького.
1: Вот, это там сын белки, твой,
0: да,
1: зовут маленький, его Богдан.
0: Да, для маленького человека, которого зовут Богдан. Вот, и заведение рядом, и, в принципе, их нормально с парковкой. Меня это место очень устраивает. Все зеленое, красивое, для взрослых можно и покататься на велосипедах. И вообще мне нравится Чистяковская роща. Так что вот
1: да,
0: так.
1: Да, да.
0: Так, вот. Ну что?
1: Даш, а можем ли мы у вас после эфира попросить, чтобы вы позадавали нам чуть больше вопросов и даже сделали обзор на нашу радиостанцию, на Казак ФМ, чтобы все наши слушатели и зрители именно вашими глазами посмотрели на какие-то внутренние моменты. У нас здесь много студий, много людей, много работы проводится за кадром, и чтобы вы, наши дорогие слушатели, смогли, открыв обзор, посмотреть, какую титаническую работу проводят все эти люди, чтобы вы утром проснулись хорошо, день у вас прошел замечательно, вечер был тоже самый лучший.
0: Мы хотим сказать огромное спасибо, Даша, что пришла к нам в гости. Нам было очень приятно поговорить. Нам хочется сказать огромное спасибо нашим радиослушателям, которые сегодня нам писали, они нам сегодня звонили. И мы хотим настроить вас на пятничную волну, потому что мы завтра встречаемся с вами ровно в 7 часов утра. А сейчас хотим сказать...
1: Даша, одну минуточку, да, еще, какие бы вы еще слова могли сказать нашим слушателям? Может быть, мы о чем-то не поговорили, но и вдохновили на этот четверг.
2: Больше выходите гулять, больше проводите времени с близкими и любите то, что вы делаете.
1: Вот как раз все. Те самые три предложения, которые будут сегодня девизом этого дня. Спасибо большое!
2: Спасибо, что позвали.
0: Всем пока-пока!
1: До свидания!

0: спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой? С морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи говорят, зачем ходить в спортзал? Ведь уборка снега – отличное кардио. При этом они и в зал не ходят, и снег не убирают. Это наши соседи. Живут не разлей вода до того момента, как один другого не затопит. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты бы мог выяснять отношения с женой чуть-чуть погромче?
1: Зачем, Русланыч?
0: Ну, нам с женой тоже интересно, чем у вас там все закончилось.
1: Так вы приходите, вместе будем разбираться.

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят? А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто жил на Кубани раньше? До того, как сюда казаки пришли?
3: Почему же жил? Этот народ живет и сейчас. Это адыгейцы, а сами они себя называют адыги. Как раз предгорье Кавказа и берега реки Кубань – это их родные земли. Предки адыгейцев поселились здесь еще около 3000 лет назад. Сейчас они наши ближайшие соседи. Вот переезжаешь из Краснодара по мосту через реку и оказываешься в республике Адыгея. Но много адыгейцев живет и в нашем крае.
0: А кем они были?
3: В основном земледельцами. Сажали проса, ячмень, пшеницу, разводили коз, овец и лошадей. Женщины славились как рукодельницы, а мужчины как отважные и храбрые воины. С самых ранних лет детства мальчиков учили владеть ножом, кинжалом, луком и стрелами, ездить верхом на коне. Адыгейские воины с древности считались лучшими, поэтому часто их нанимали для охраны или участия в военных походах в других государствах.
0: А с русскими они подружились?
3: Да, дружеские отношения адыгов с русскими сложились еще с 13 века. И даже одна из жен русского царя Ивана Грозного, Мария Темрюковна, была родом из наших краев. А когда на Кубань пришел наш великий полководец Александр Суворов, среди адыгских князей у него появилось много друзей, потому что боролись они тогда против одного врага – турков-османов. И сейчас русские адыгейские народы живут дружно, как добрые соседи.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, запомните. Если в детстве бабушка разрешала вам зимой ходить без шапки, то будьте уверены, скорее всего, это не родная бабушка.
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00 Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. С четвергом и всем хорошего дня, прекрасного настроения, успешного дня, я бы даже сказал. Все, что вы там запланировали, пусть все обязательно случится и получится. Ну, а если в ваших семьях и коллективах есть именинники, давайте их поздравлять в рамках программы «По заявкам». Дозванивайтесь 8-928-401-2020, либо пишите, потому что к этому номеру подключен наш Макс. Он как раз-таки для ваших сообщений. Из Хадыженска у нас раздался первый звонок. Евгения Федоровна, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Алексей Анатольевич. Мне уже 88 лет. Постоянно слушаю ваше радио. От всего сердца поздравляю вас с наградой. Еле дозвонилась вам.
0: Спасибо
1: вы
0: большое.
1: Вы постоянно достойны их. Я и все радиослушатели нашей родной Кубани, даже уже России, благодарны вам за все ваши проекты, душевное тепло ко всем категориям людей. Низкий вам поклон за ваши знания, внимание, добропорядочность. Большой привет вашей семье, вашим родителям, а еще Настеньке и вам за чудесные сказки.
0: Спасибо.
1: Постоянно слушаю их и пою вместе с Настей колыбельные. Всем привет вашим сотрудникам. Отдельно Яне Валентиновне и Виктории Валерьевне. А еще у меня сегодня именинница, родная племянница, проживает в Краснодаре, Мединцева Ирина Вячеславовна. 52 года ей исполнилось. Она с высшим образованием. После школы закончила Государственный Кубанский университет, иностранный факультет. Работала в Москве, Южно-Сахалинске, переводчиком. Сейчас она репетитором работает. Ирочка, дорогая, поздравляем тебя с днем рождения, счастья, удач, здоровья, выносливости во всем. И дарю тебе такие строки. Самых ярких и нежных цветов, самых теплых и искренних слов. И еще каждый день этой новой осени пусть счастливым и радостным будет, чтобы всегда были те, кто заботится, ценит и любит. Обнимаю, целую, тетя Женя. Спасибо.
0: Евгения Федоровна, благодарю за комплименты в адрес коллектива радиостанции «Казак-ФМ», за теплые отзывы в мой адрес. Спасибо. Присоединяемся к вашим поздравлениям от всей команды «Казак-ФМ». В качестве музыкального подарка вы обозначили песню «Братьев Радченко», «Домик окнами сад». Буквально через минутку после короткой рекламы эта песня появится в нашем эфире.
2: Когда душа поет. Частушка для казака от Анны Лукиной из Кропоткина.
3: Эй, в

0: Салон «Штор», территория комфорта, открыт с 9 до 19. Каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова, 88/2. С нами выгодно. Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

Ruskomnadzor.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.

0: Казак.фм.
1: Ну, а мы продолжаем. Друзья, помимо Макса у нас есть электронная почта вареник@казак.фм. Очень легкая, запоминающаяся. Пишите, кому куда удобнее. Макс, напомню, 928-401-2020. Из Краснодара следующий звонок раздался. Марина, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Хочу через ваше радио поздравить свою старшую дочь с днем рождения. Ей 8 октября исполнилось 35 лет. Она юрист, любимый юрист города Краснодара Араксия Гамзатова. Люблю тебя, доченька. Обнимаю тебя. Целую тебя. Хочу, чтобы на твоем пути, как среди твоих клиентов, так и среди друзей, были только добрые, искренние люди. И чтобы во всем мире было добро. Потому что добро все равно победит все на свете.
1: Это да. Спасибо, Марина. Я вас, как маму, хочу, во-первых, отдельно поприветствовать, пожелать вам доброго здоровья, успехов, чтобы было много-много поводов для гордости. Конечно же, пожелать и на профессиональном, и на жизненном пути в юриспруденции только успехов в жизни, счастья, всего самого доброго. Ну и красивой песни все это подкрепим. Доченька Ольга Фаворская.

0: на Казак-ФМ.
1: А вы можете согреть душеньку тем, кто сегодня отмечает свой личный праздник. Сделать это легко и просто с помощью программы по заявкам Вареночки, которая в данный момент и проходит на Казак-ФМ. 8-928-401-2020. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите. К ним же, к этим цифрам подключен Макс. Из Бриньковской следующий звонок раздался Владимир. Здравствуйте, приветствую вас.
2: Хотел поздравить с прошедшим праздником сельскохозяйственного работника. Хотел поздравить всю Бриньковскую, всех трактористов, весь Краснодарский край. Отдельно станица Бриньковская, это вторая бригада отбитых. Трудяне тоже всем привет, всех с праздником. Кубаня привет, отдельно Тумки Василий, мой сосед. И всех трактористов, всех заслуженных работников, всех с праздником.
1: Спасибо, да, Владимир, с праздником, с наступившим, вот, потому что край у нас аграрный, и до Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начали поздравлять, вот уже практически неделю после, и делаем это с огромным удовольствием, и, Володь, вам еще раз спасибо, что вновь и вновь поприветствовали всех наших трактористов, комбайнеров, механизаторов, аграриев, в общем, всех, друзья, кто в сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли нашего региона, вам большое теплый привет. Еще раз с праздником. Конечно же,

успехов в вашем нелегком труде. Ну и песня, которая полюбилась нашим слушателям, а тем более те, кто связан, как я уже сказал, с сельским хозяйством, трактористы Валерий Малютин. Спасибо Милютину, хорошую песню спел. И спасибо музыкальному редактору, что она появилась в нашей базе. Ну, правда, классная.

0: Казак FM.
1: Дневная программа по заявкам продолжается. Я приветствую всех, кто настроен на волну самой народной радиостанции Казак FM. Еще раз быстренько напомню наши координаты. 928-401-2020. Цифры прямого эфира. К ним же подключен Макс. Наша электронка вареник@казак.fm. И при помощи официального сайта также можно отправить свой привет или поздравление в программу Варенчики. Забегайте на наш сайт казак.fm. На главной странице есть для этого специальная форма. Из станиц Крыловской или Ленинградского района раздал следующий звонок. Костя, ну возвращайтесь. Куда вы там убежали? Рассказывайте, кого еще мы хотели поприветствовать. Приветик. Хочу передать искренние поздравления сегодня бабушке. 75 лет. Пожелать здоровья, благополучия. Желаю всего самого наилучшего. Привет от бандитки из Ставропольского края на хутор Васильевский. Собственно, все. Да. Присоединяемся, поздравляем, конечно же, вашу ненаглядную, вашу любимую бабушку. И, конечно же, хотелось бы узнать, как ее зовут. Поэтому, дорогая бандитка, пишите, напишите. Поприветствуем вашу бабушку лично и персонально. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Алло, здравствуйте, добрый день.
1: Давайте знакомиться, как вас зовут?
2: Передайте в эфире песню. Я не знаю, какую, но маме сегодня 95 лет. Вот я прямо сейчас у нее. Маму зовут Антонина Алексеевна. Песня ее молодости. Вот так вот. Город
1: Армавир. Да, вас-то как зовут?
2: Надежда.
1: Надежда, вы из Армавира к нам дозвонились.
2: Да, я из Армавира, я ее дочка.
1: Вот, а теперь все. Вот теперь выдыхайте и рассказывайте, чего хотите мамочке пожелать.
2: Ну, конечно, здоровья и еще долголетия. Угу. Уже есть долголетие, а пусть еще будет долголетие. 95 лет. Тепла, любви ближних, уважение, окружение всего. Ну, и здоровье, здоровье, бесконечного здоровья. Пусть Господь не оставляет и без своего, без своей милости.
1: Да, ну и разрешите тоже присоединиться, и бодрости, и хорошего настроения в каждом дне. Пусть что-нибудь такое, может быть, маленькое случится, но отчего вы, дорогая именинница, искренне улыбнетесь. Ну, давайте красивой песню тогда поприветствуем. Это будет «Золотое кольцо». Ах, судьба моя, судьба, очень она люба многим нашим слушателям. И несколько сообщений. Хотим поздравить с днем рождения Резник Любовь Григорьевну из хутора Водной. Дорогая бабушка, мама, поздравляем тебя с днем рождения. Быть всегда здоровой мы тебе желаем. Не грустить по мелочам, спать спокойно по ночам и прожить еще 100 лет, не зная горести и бед. От всей семьи Резник, дорогая моя Любовь Григорьевна, и от себя лично, и от команды Казак FM теплые, добрые, искренние поздравления в вашу честь, с огромным уважением и с огромной нежностью, еще раз повторюсь. Так, приветик хочу передать бабушке. Ага, это у нас уже Маруся. Ну, все, ничего не меняется. Второе сообщение в адрес бабушки. А как бабушку зовут? Забывайте, мои родные, написать. Добрый день, уважаемые передачи. Сегодня хотим поздравить свою дочь с юбилеем, Бардик Елену Владимировну. Мы с папой желаем крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех делах. Пусть все твои мечты сбываются. Милая, желаем в жизни счастья обрести, успехов достигая на пути. Пусть твою дорогу освещает солнце, свет, доченька, тебя любит.

любимый не проживает в Краснодаре, а привет этот прилетел из Павловска. Елена, Елена Владимировна, мы вас тоже поздравляем от всей команды радиостанции «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ.
1: 1000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
0: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Продолжаем, друзья. И следующий звонок я приветствую из Крыма. Феодосия на связи. Тамара, здравствуйте вам. Добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Слушаем вас.
3: Вот я нашла номер телефона. Покойный муж мне оставил координаты. Думаю, да, я все-таки наберу. Может быть, я и позвоню. Для меня песню, не для кого, для меня. Угу. Афина падала-падала.
2: Сильная женщина называется, да. Хорошо, привет вам большой. Координаты оставлены, значит, вы будете с нами. Нам от этого приятно, рады познакомиться. Приветствуем Крым, Феодосию и приветствуем всех, кто в данный момент настроен на волну радиостанции Казак-ФМ. 8-928-401-2020. Эти координаты вот прям записывайте в телефон, потому что Макс очень удобно. Если у вас он под рукой, пишите, отправляйте. Вдруг, ну, нет возможности дозвониться в прямой эфир лично, поэтому черкните несколько строк. Главное, пожалуйста, не забывайте указывать, кому вы адресуете свои поздравительные слова. Вот призывал я девчонок написать, как бабушку-то все-таки зовут, которую мы поздравляли. Ну, пока ни одна из них не откликнулась, ну, ладно. А время еще есть, порядка 15 минут. Афина — сильная женщина.

0: Казак ФМ.
1: Следующий звонок у нас раздался из Славянского района, из хутора Черный Ерик. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем вас.
3: Я хотела бы поздравить мужа своего. С прошедшим вчера было день рождения. Песни...
1: Распрягайте хлопцы коня, да. Как зовут супруга, чего пожелаем?
3: Николай. Угу. И чтобы было ему здоровье, самое главное, счастье, любви и всего-всего-всего он хочет. Угу. И также я хотела еще этой же песней поздравить с прошедшим праздником вчерашним. Покрова были. Весь хутор Черный Ерик, Славянска на Кубани, а также хутор Сладкий Ладинского района.
1: Угу. Вашей семье большой теплый привет, Николай, с наступившим днем рождения. Вот правильно Елена сказала. Пусть и здоровье будет крепким, и все получается, и все будет замечательно. От коллектива Казак ФМ искренне от души вас приветствуем и поздравляем. Но вчера на Покрова, как я уже говорил, ну вчера, может, кто-то не слышал, может, кто-то не знал, 215 лет еще и кубанскому казачьему хору. Исполнилась поэтому песня, как всегда, актуальна. И кубанский хор еще раз поздравляем с такой весом. Датой. И, конечно же, для вас, Николай, как сказала Елена, одна из ваших любимейших песен. Ловите этот привет.

0: Рокки на Казак ФМ.
1: Ну и знаете, друзья, финальный звонок я принимаю прямо сейчас. И на связи у меня сама именинница, хутор водный, Любовь Григорьевна. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Леша. Спасибо тебе за поздравления.
1: От души.
2: Пусть жизнь тебе подарит удачу, везение во всем. Чтоб наслаждаться счастьем и каждым новым днем. Счастья, здоровья тебе. Спасибо. И побольше наград. Спасибо.
1: Спасибо. Вас еще раз с днем рождения. Знаете, всегда, когда к бабушке приходишь, там чуть поздравляешь, а тебе еще в ответ еще больше пожеланий. Спасибо большое. Это очень приятно. Пусть и ваши пожелания искренне добрые, теплые, сторицы возвращаются. Вашей семье большой теплый привет. Нина Разумейчик с песней «Веселая». Вот, казалось бы, название песни «Веселая», а внутри содержание. Ого-го. Давайте послушаем вместе.

0: Рубрики на Казак FM.
1: Ну, надеюсь, что в итоге все получится, выбор будет сделан. Ну, а я же дочитываю ваши сообщения, друзья, и все. И лично я прощаюсь до завтра. Вечерние варенички, как всегда, с 20 часов вновь появятся в нашем эфире. Присоединяйтесь. Привет, варенички, меня зовут Анна. Пишу вам из станицы Нововладимировская. Хочу передать привет всем ребятам в зону спецоперации. Спасибо большое вам за то, что вы есть, за то, что защищаете нас. Просто мой братишка тоже там был, но уже нет. Добрый день, поздравляем нашу любимую доченьку Михееву Александру с 16-летием. Ты наша самая любимая девочка на всем белом свете. Расти здоровой, счастливой, а мама и папа с тобой будут рядом. Любим очень сильно. Ну что, именинницы, Сашенька, вам большой и теплый привет. Аня, поддержу ваш привет всем ребятам, которые в данный момент несут и выполняют свои боевые задачи. От Казак FM, конечно же, самые добрые пожелания всем вам, ангелы-хранители, скорейшего возвращения с победой. Ну и давайте чего-нибудь такого вот ободряющего, но народного, в современном стиле. Зовут меня Алексей Орлов. Услышимся завтра. Пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ. Сваха!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Камыль — это адыгский духовой музыкальный инструмент. Представляет собой продольную флейту, сделанную из металлической трубки, обычно из ружейного ствола. Однако само название «камыль» говорит о первоначальном материале для изготовления — озерном камыше. На нем пастухи исполняли различные наигрыши и песни. Камыль всегда был обязательным инструментом джагуака-песнотворцев. Без него не обходился ни один свадебный обряд или праздник. Это инструмент только мужчин. В отличие от традиционной флейты, при игре на камыле сильно искажается мимикой лицо. Это выглядит неэстетично, а девушка всегда должна оставаться красивой. Поэтому камыль — удел сильного пола. Волшебная сила музыкального инструмента, если верить адыгским легендам, впервые раскрыла себя герою нардского эпоса Ашамезу. Он и изготовил первую флейту. И с тех давних пор ее магическое звучание привлекает, зачаровывает и покоряет открытые сердца людей. Камыль был и остается душой адыгского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи. Плюет в костер тот со скуки, у кого делом не заняты руки. Так говорят долганы. Этот народ, коренное население Таймыра, и именно он считается самым северным тюркоязычным народом мира. Долгое время у долган не было даже общего самоназвания, и все они звали себя по имени каждого рода. А этноним долган произошел от одного из винкийских народов долган или дулгаан, что в переводе на русский язык означает «средний», «срединный» или «внутренний». Всего долган в России около 7900 человек. Есть представители этого народа и в Краснодарском крае. Для 10 долган Кубань стала второй родиной. Верующие долгане в основном православные. Кстати, эту веру им принесли казаки, осваивающие северные просторы нашей страны. Казаки же дали долганам при крещении и свои фамилии – Кудряков, Жарков, Чуприн или Поротов. Эти фамилии сохранились и до сих пор. Вспомните, нет ли таких фамилий ни у кого среди ваших соседей? Присмотритесь, внешность у них приметная. Многие долганы светловолосые. На чуть вытянутом овальном лице прямой нос. Небольшие, раскосые, голубые глаза. Характер у них мирный. Вообще, долганы очень спокойные соседи. Их небольшие семьи живут скромно. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но и о своих семейных передрягах никогда не распространяются. А еще этот народ очень любит петь. Считается, что когда жители севера исполняют какие-то песни, то они поют про то, что видят. Например, про снег, который на долганском языке имеет не меньше 40 названий. Работы долганы не боятся. Обычно исполнительны и усердны. У себя на родине они многие века занимались оленеводством и охотой. У известной долганской поэтессы Агдо Аксеновой есть такие стихи. «Есть у долган такой обычай – делиться первою добычей». И действительно, в прежние времена долганы всегда отдавали часть мяса дикого оленя или выловленной рыбы родственникам и соседям. Такие добрососедские отношения они стараются построить и там, где живут сегодня. Поэтому не удивляйтесь, если сосед-долганин, вернувшись с рыбалки или охоты, принесет вам часть своей добычи. Это ни к чему вас не обязывает. Но разве что отношения между вами станут ближе и теплее. Добрые соседи! Когда душа поет.
1: Мы с тобою одной нитью связаны.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О,

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, с Казак-ФМ.

0: ви бачили, що це?
1: Что казаки называли словом «еда». Вот какие предположения мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Ну, это пища. По-русски, по-украински «еда», по-русски «пища».
3: Это что кушаем мы, вот «еда» называется.
4: Еда – это все съестные продукты. Все, что можно кушать.
5: Еда – это то, что приготовлено на обед, на ужин, на завтрак.
6: Да, пища, конечно, еда – пища.
7: Мы все кушаем. Поставят там кашку, чи борщик, чи все, и мы все кушаем.
8: Ну, только йод приходит на ум.
9: Еда – это еда, пища, угощение.
10: Продукты? Слово «кушать», наверное.
1: Действительно, на Кубани едой называли всевозможную еду, пищу, снеть. А глаголы «есты», «есте» или «есть» означают «кушать». Как говорится в шутку, «ест аж за ухом и трещить». Или такая: «ешь дома, бо в гостях не накормлять». Оце так.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: ага, а, вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце. Слушайте.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске. Он говорит: а, ну да, хорош холодильник, надежный.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Если кислую алычу отправить в Багдад и посадить ее косточку, из нее сладкая слива не вырастет, гласит старинная мудрость горских евреев. Есть версия, что они – потомки древних евреев из потерянных колен Иуды, Левина и частично Беньямина, вышедших из Вавилона и переселившихся в 4-5 веках до нашей эры на Кавказ. До начала 20 века горские евреи жили в основном на территории Дагестанской и Тверской областей и Азербайджана. Их потомки живут там и сегодня. Но небольшое количество горских евреев нашло пристанище в Кубанской области, и в наши дни Краснодарский край является домом для 40 представителей этой древней нации. Присмотритесь, вполне возможно, что большая и дружная семья горских евреев живет с вами по соседству. Семьи, в которых несколько поколений живут под одной крышей и воспитывают многочисленных потомков, отличительная черта этого народа. Но еще один стопроцентный признак того, что перед вами именно горский еврей, это его уважение и внимание к гостю. Такое отношение считается у них священной обязанностью. О гостеприимстве часто говорится в национальных сказках. Примерно так. «Проходящий мимо путник, если ты не зайдешь ко мне в дом и не поешь моего чурека, ты мне не друг». А самой худшей характеристикой человека считается тот факт, что к нему в дом не приходят гости. Горские евреи настолько гостеприимны, что даже если вы забежали, например, на минутку к соседу молоток попросить, то ваш визит может затянуться на несколько часов. Прежде всего, вас, конечно, накормят и напоят, а потом еще и всех родственников позовут, чтобы гостю было не скучно. Интересно, что кухня горских евреев всегда основывалась на соблюдении кашрута, то есть употреблении кошерной пищи. Но при этом всегда она очень схожа с кавказской. На праздничном столе непременно будет шашлык, хинкал и тара, травяная каша с мелко нарезанными кусочками мяса или курдюка, а еще дулма, ягни, япраги, похожие на наши голубцы, и, конечно же, деликатесный ош, плов из длинного белого риса, приправленный изюмом, сухофруктами, курдючным маслом и залитый сверху яичницей. А так как съесть это все за пару минут не получится, а голодным уходить значит оскорбить хозяев дома, то, отправляясь в гости к соседу, горскому еврею, всегда настраивайтесь на длительное и сытное застолье.
0: Добрые соседи!
2: По пути с Казак-ФМ.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желают всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартета.

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.
1: Шутки, прибаутки.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут?
1: А
0: на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты знаешь, что такое Барев-Дзес?
3: Здравствуйте по-армянски.
0: Ты что, знаешь армянский?
3: Просто один из моих лучших друзей Тигран, армянин. Ему приятно, когда я с ним так здороваюсь.
0: А откуда армяне у нас на Кубани появились?
3: О, Нина, армяне здесь начали жить еще задолго до русских. Еще 2000 лет назад воины армянского царя Тиграна Великого по договору с греками охраняли их города. Потом, в средние века, армяне поселились на берегах Кубани в предгорьях Кавказа. Там они жили бок о бок с черкесами, другим местным народом. Их даже стали называть черкесогаями, то есть горскими армянами. Но при этом они сохраняли свои традиции и христианскую религию. Даже место, где они жили, назвали в честь древней столицы Армении – Армавир. Сейчас это большой город в нашем крае.
0: И все армяне Кубани там живут?
3: Конечно, нет. Много армян в Туапсинском районе, в окрестностях Анапы. Там они поселились больше 100 лет назад, когда бежали из Турции. Большие армянские общины в Сочи, Краснодаре и других городах. Всего армян живет в нашем крае около 275 тысяч человек. Больше только русских. А откуда ты знаешь приветствие Барев-Дзес?
0: Одноклассники научили. Может, я с ними до конца школы и армянский язык выучу?
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот я вот эти вот приметы иногда не понимаю. Слышали, да, вот говорят, что видеть невесту до свадьбы в свадебном платье – это дурная примета. Не, я считаю, что дурная примета – это за день до свадьбы увидеть в свадебном платье жениха.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак-ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты будь здоров.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: этих огненных...
1: Фэм.
2: Пап, а правда, что раньше к нам приплывали древние греки?
3: Не просто приплывали, Нина. Впервые греки появились на берегах Черного и Азовского морей больше 2000 лет назад. Они основали тут большие города и торговали с другими народами, которые жили тогда по соседству.
2: А сейчас древние греки у нас живут?
3: Древние нет. Они поэтому и древние, что жили в далекие времена. Сейчас в нашем крае живет много их потомков. Кто-то остался с тех самых давних лет, но многие приехали на Кубань уже гораздо позже, где-то 150 лет назад.
2: Откуда?
3: В основном из Турции, где они тоже жили по берегам Черного и Средиземного морей.
2: Им что, понравилось у нас?
3: Да, потому что наш мягкий климат похож на их родные места. Поэтому побережье Кубани стало для греков новым домом. Сегодня их в крае живет около 50 тысяч человек.
2: А где они живут?
3: Больше всего греков в Крымском районе. Он даже некоторое время так и назывался – греческий. А еще в Анапе, на берегу Черного моря. Но вообще греков много во всех больших городах края. Новороссийске, Сочи, Краснодаре, Геленджике.
2: Пап, а ты знаешь хоть одного грека?
3: Знаю. У Максима, мужа твоей крестной, греческие корни, и он ими очень гордится.
2: Ой, точно! Он же дочку как богиню назвал. Афина.
1: Папа знает. Когда душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Kazakh.fm.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Kazakh FM.

0: 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его дух.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Ай да попутным ветерком эти холодочка плывет, ай на лодочке казачей.

тебя, только рядом нет его. Верно, друга казачка, ой, ночу вашего

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Добрый вечер. Это программа «Варенички» и ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак-ФМ». В студии я, Виктория Никитюк. Вечерние «Варенички» в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Если вам удобнее, пишите на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. 15 октября, четверг. Всех именинников приветствуем и поздравляем с вашим днем. А сегодня Международный день сельских женщин. Международный день кредитных союзов, всех причастных поздравляем. Международный день белой трости обращает внимание на проблемы слабовидящих и слепых людей. Вот такой день сегодня. Я желаю вам хорошего вечера в нашей компании. Перекликнемся, и уже Белгородская область отметились и Москва. Это очень приятно. Позднее почитаю ваши сообщения. А начну вот с какого поздравления в программе. С золотым юбилеем. Виктор Бабунов. Вас поздравляют с большой любовью и нежностью дочь Саша и жена Анастасия. Желают здоровья крепкого, как донская сталь, и счастья широкого, как кубанская степь. Друзья и семья, Виктор пишет, что очень ценят и любят вас. А когда они подавали эту заявку, мне рассказали, какой вы уважаемый и любимый всеми человек. Человек просто замечательный и для друзей незаменимый дорогой друг. Радиостанция «Казак-ФМ» в день вашего рождения присоединяется к поздравлениям от дорогих, близких людей и друзей. И мы пожелаем вам крепчайшего здоровья, мирного неба над головой, волшебного вам исполнения всех ваших желаний. И любимая песня «Ваш день рождения», Виктор Бабунов, для вас. Поздравляем! Поздравляем!

0: 8-918-293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.
3: В Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой,

0: 27. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Продолжая варенички, расскажу вам, что в Краснодаре целый день дождик, дождливый. Дождливо, пасмурно, но настроение от этого не хуже. Осень вступила в свои права. Это варенички, плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите. Ждем ваших звонков и ваших сообщений. Поздравляю всех очаровательных женщин нашей Великой Кубани с Международным днем сельских женщин, пишет ломбардская Татьяна Ивановна. Вы умеете все: вырастить богатый урожай, приготовить вкусный обед, воспитать замечательных детей и сохранить красоту своей души. Милые женщины, труженицы, спасибо за ваш бесценный труд и вклад в развитие сел. Есть женщины в русских селениях, красивые, с красивой походкой, миру на диво. Стройны, красивы во всякой одежде и во всякой работе ловки. Да, милые женщины села, это все про вас. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет, неиссякаемой энергии, душевного тепла, сил для всех планов осуществления, любви родных, душевной гармонии и исполнения всех ваших желаний. Большого женского счастья привет шлю Валентине Андреевне Ивановой, Вере Топчи, Светлане Нагорной, Савурским, Зинаиде Павловне и Ольге Ивановне, в совхоз Кубанец Тимашевского района, Татьяне Марковой, Валентине Павловне Безродной в Псибай, Нине Афанасьевне Яковенко в поселок Нефтяников, Валентине Григорьевне Устюжаниной в Мингрельскую. Здравствуйте! Привет из Белгородской области. Поздравления для моего мужа Александра Михайловича Вайленко, село Войленко, может быть, не написали ведь ударение, а село Белый Плес. Александр Михайлович, прошу прощения, если неправильно ударили мы. Мой дорогой Саша, с 60-летием и нас 38-й годовщиной свадьбы. Спасибо за нашу семью, за сыновей и за все годы, которые ты рядом. Будь здоров, мой хороший. Пусть впереди у нас будет еще много счастливых дней вдвоем. Люблю тебя, твоя Надя. Дорогой сват, ну я думаю, это тоже вам, Александр Михайлович, от всей души поздравляю с 60-летием. Сваха Лариса пишет: пусть дома всегда будет тепло, да, и уют. Рыбалка радует уловом. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, радости в каждом дне рядом с близкими. И поздравления для Александра Михайловича Вайленко, как для папы и дедушки с юбилеем. Спасибо за твою доброту, поддержку. Желаем тебе здоровья, счастья, радости, долголетия. Очень тебя любим. От Максима, Настеньки и Таечки. Хочу передать привет из Новороссийска своей любимой тетушке Алле Григорьевне в Старовеличковскую, написала Власенко Елизавета. И с днем рождения дорогого папу и дедушку Ивана Ивановича Михайлюк. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой. Семья Черкасских и Злепко. Помните, что в программу те, кто дозвонился, да, кто смог дозвониться в программу, имеют право заказать песню. По сообщениям песен мы не ставим. Валентина из Геогинской, здравствуйте.
3: Добрый вечер, наша Виктория, наша звездочка. Здравствуйте, мои дорогие друзья. И все, кто сейчас в компании с родным нашим казачком и сладкими вареничками. Сегодня очень хороший день прошел. И наступил праздничный вечер. Сегодня у нашей веточки золотой юбилей. Светланка, моя хорошая, мое солнышко, от души поздравляю и желаю яркой и радостной жизни, крепкого здоровья тебе и твоим родителям. И как можно больше красоты вокруг тебя, добрых, ласковых людей рядом. И вот такие строки для тебя. Юбилей – особая дата. Не беда, что уходят года. Жизнь настолько красна, светла и богата, что не стоит грустить никогда. У тебя сегодня юбилей. Ты в этом возрасте прекрасна. Не будем мы города считать. Твои глаза, как звезды ясные. Желаю радости, успехов. Желаю много-много сил, чтоб каждый день твоей жизни исполнение желаний приносил. Желаю тебе, моя золотая рыбка, внимания и любви близких и друзей, чтобы радовала тебя природа, птицы пели тебе песенки, чтобы братья наши меньшие тоже мурлыкали тебе на ушко, не болели и не огорчали. Цветов, подарков и удачи. Божьей благости и помощи, моя хорошая, твоей семье.
2: Валентина, поздравляем вместе с вами Светочку, Веточку Сакуры. Уже на днях с наступающим, Света, поздравили от души. Я присоединялась и присоединяюсь. И хочу поблагодарить Валентину за добрые слова в адрес ведущей и радиостанции, наших радиослушателей. Кроме того, Любовь Григорьевну Резник сегодня от души поздравляю с ее днем рождения. Замечательная, славная, добрая, милая. Вот настоящая женщина села. Любовь Григорьевна, крепкого здоровья, счастья всем вашим, в семье, долголетия, мирного неба над головой. И вот когда я была в гостях у Резников на золотой свадьбе, мало того, что портрет в полкомнаты мой висит. Здравствуй, Викочка, они говорят утром и вечером. Но у них еще и приемничек на каждой хатке, на каждой кухонке и в беседке. Резники, привет вам. Светлана и Любовь Григорьевна, поздравляем.

0: Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички на радио Казак ФМ. Плюс 7-928-401-20-20. Звоните и пишите. Макс, ничего не скроешь от наших радиослушателей. Ну, конечно, ушки на макушке. И один кружочек, и друзья, и одна семья с Казак ФМ. А Татьяна пишет. Добрый вечер, Викуля. Слышно, что простыли. Нужно обязательно чайку с медом и с лимончиком. Да вот сколько не делаю. Здоровья вам, наша прекрасная ведущая Танюша. Обнимаю, обнимаю. Так, Ириша из Москвы пишет. Ириша из Москвы с вами. Всех приветствую и желаю доброго вечера. Так, кто-то тут старается послать нам видео. Абсолютно незачем. Пожалуйста, только по делу. Отвечу про песню в прошлом часе. И давайте поприветствуем Галину Матвеевну из Майкопа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория Валерьевна. Добрый вечер, казачок, дорогой мой казачок. Добрый вечер, радиослушатели. Добрый вечер, наша дорогая, любимая Виктория Валерьевна. Сегодня я хочу сказать благодарные слова в адрес Виктории за то, что благодаря Виктории мы узнали друг о друге, стали передавать приветы друг другу, поздравления, заказывать песни друг
1: для друга. Всегда пожалуйста.
2: И сегодня я хочу сказать огромное человеческое спасибо Татьяне Ивановне Ломбарской, которая уделяет много мне внимания. Татьяна Ивановна, миленькая, слышу все ваши приветы, поздравления. Даже знаю,

0: И вы про голос мой говорили. Но мой голос не соответствует моему возрасту. Голос молодой, а возраст у меня уже 71,5 года.
1: Ой, ну не надо прибедняться, не надо. У нас невесты в свахе постарше вас.

0: Шунтики на Казак ФМ.
1: Сколько раз я уже признавалась вам в любви и снова признаюсь, потому что вот я не представляю. Смотрите, Белгородская область, Москва, Ярославль, Курская область, Ростовская область и Пенза уже отметились в перекличке. И вот я представляю, я жду с вами встречи. Каждый раз после эфира вот анализирую, как было классно, как было вместе нам хорошо. Идя в эфир, я думаю, как сегодня будет и какие сюрпризы меня ждут, потому что я-то ведущая придумываю, что я вам скажу, да, но тоже немножечко готова. К эфирам. А кто заглянет, не знаю. Это всегда приятно и ваши сообщения читать, и поздравления слушать. Благодарю вас всех. Давайте почитаем еще одно сообщение для вас с Международным днем сельские женщины. Вас поздравляет Анатолий Рубцов из города Ялта. Всех прекрасных, милых женщин села Большой Житницы, Кубани. Праздник отмечается в нашей стране 15 октября. Дорогие, милые, примите мое искреннее вот это поздравление с прекрасным праздником. Вы настоящие труженицы и опора села, душа его и сердце. Ваша доброта и силы делают мир лучше, село уютнее. Вы работаете и в поле, и в школе, и в детском саду, храните домашний очаг и воспитываете детей. Ваш труд – это сила, огромная любовь к родной земле. Спасибо и за труд, и за тепло рук ваших, и за доброту ваших сердец, за заботу о доме, за уют, за то, что благодаря вам процветает село. Пусть ваша жизнь наполняется яркими красками, приятными встречами и добрыми событиями. Спасибо вам, дорогие, за любовь к земле, крепкого здоровья, счастья в семьях, любви, уюта и долгих лет. Вот, хуторяночки, как вас тепло и сердечно приветствуют наши радиослушатели на Казак ФМ. Ну, мне кажется, по-другому и быть не может. Ярославль присоединяется ко всем приветам. От всей души желаем всем теплого, уютного вечера. Всегда ваши преданные слушатели ярославцы, Сергей, Екатерина и маленькая Даша. Даша, я ручкой помахала вам. Помашу ручкой. Здравствуй, Кубань. Зонтовский на связи. Поздравляю с днем рождения веточку сакуры. Счастья желаю, Свете, здравия, настроения солнечного. Еще хочу передать привет Тане Резновой, моей... Так... Чатская подруги из Белоруссии. Не знаю, что такое чатская. А, в чате, да, поняла. Она сегодня тоже слушает Казак ФМ и радуется. Виктория, не болейте, чаек с медом. А как по-другому? Ну, конечно. Я хочу сказать, так вот, мне интересно, как вы ждете эфира? Так, Ростовская область, пришли с работы, сели. О, сейчас же Варенички вечерний выпуск, да? Зонтовский, Пенза отработали во дворе с семьей, ужинают. Надо же про Варенички не забыть. Рассказывайте, это очень интересно. Сергей Яковлевич из Кущевска очень хочет, очень просит в эфире поздравить сельских женщин лично. Сергей Яковлевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Викочка. Здравствуйте, Казак ФМ. Родненьки вы наши. Мы самая северная у вас станычка.
1: Так, так. Поздравляем женщин.
2: Я у всех... Я казак балакаю, все поймут. Усы их родненьких, вони, їм тяжелий труд. О, чистого сердечка, ми всі поздравляємо їх. Ми три мужика сидим і поздравляємо всіх жінок, трісяночок, родненьких по всій Росії. Любимо вас усіх, цілуємо. И дарим вам самую красивую песню.
1: Да, Алексей Петрухин и Ярослав Сумишевский от трех наших кубанских мужчин для вас, дорогие наши селяночки всей Кубани и всей России, сказали они. Хуторяночка.

0: Братцы!
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
0: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Бежит к завершению наша программа Поликарп Папандопулу. Пишет: «Добрый вечер, всем здоровья, удачи в добрых делах. Какая изумительная погода. Теплый дождик капает, грибы пойдут. У нас на Кубани самое лучшее бабье лето. Я так рада, что вы рады и так хорошо эту погоду передали». И сразу грибами и лесом запахло. Мне так показалось. Дорогой казачок, хочу от всей души поздравить с днем рождения Светлану, веточку сакуры, Валентина из Мингрельской. Улыбок, солнца, счастья, смеха, здоровья, радости, успехов, любви родных, друзей, уважения в ваш прекрасный день рождения. Руслан Петруленко всем слушателям Казак ФМ и себе передает привет, и Серегам, и веточку поздравляют, Светочку в Бжедуховскую от Трусика из Ярославля. Огромный привет. С 18-летием, пишет он, Светочка, желаю счастья, здоровья, любви и успехов во всем. Да, Светочка, золотой юбилей, но абсолютно, абсолютно, думаю, вы о годах не думаете, пусть все-все будет хорошо. Уверена, что так и будет. Постоянная радиослушательница Мария передает привет своим родителям Николаю, Аните, сестренке Карине. Мы живем в Курской области, любим радио Казак ФМ. Вот, курчане, расскажите, как вы приходите и ждете наши выпуски. Всем слушателям они передают большой привет. Так, Алексей Новиков пишет. Станица Банаевская Ростовской области тоже присоединяется к перекличке на Казак ФМ. Я сегодня разбираю гусей, которых мне передали днем мои родители. Режу свинину и говядину, супруга крутит это все на фарш. С удовольствием слушаем программу «Варенички». Не знаем, кто такая веточка сакуры, но на всякий случай от нас ей поздравления. Она наша радиослушательница. Привет, Станица Банаевская Ростовской области. Очень приятно, Алексей Новиков. Так, здравствуйте. На тему вареничков. Как мы готовимся к вареничкам? Это Зонтовский вернулся. Варенички за ужином — это уже как наша семейная традиция. После трудового дня отдыхаешь душой, как будто за столом собрались не только мы с своей семьей, а и все те, кто участвовал в вашем эфире. Всегда хочется написать что-то новенькое, интересное, но в то же время простое и повседневное. И вы, молодец, вы с этим замечательно справляетесь. С днем рождения нашу Светлану, веточку сакуры. Желаю счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Будь всегда здорова, любима и Богом хранима. Виталий из Абинска. Так, Татьяна Бирюкова. Вот Волгоград присоединился к нашей перекличке. Так сложилось, что поддерживаю связь со многими ребятами с зоны СВО. Сейчас у меня случилось что-то невероятное. Позвонил боец, признался в любви и уехал на боевое задание. Люди, признавайтесь своим любимым в любви почаще. Ведь это, оказывается, самое прекрасное. Я представляю ваше состояние, дорогая моя Татьяна Бирюкова из Волгограда. Вы пишете: это, оказывается, самое прекрасное, смелое, искреннее, что мы можем сделать в своей жизни. Волгоград с вами, Татьяна Бирюкова. Да,

0: сегодня в программах. Елена Александровна Близнюк, я поняла, все, мы с вами договорились, просто вы совсем в конце письма указали мелко-мелко, ну, между строчек искала, на когда письмо, поэтому вам звонила. Друзья, ну давайте выслушаем Анну из Краснодара. Аня, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Говорите.
1: Да, я хочу передать всем, кто сейчас в пути, привет. Несмотря на погоду дождливую, всем хорошего настроения пожелать, хорошего вечера. Вот. И заказать песню наших ребят, наших артистов, квартета «Дажо», «Отговорила роща золотая».
0: И вы мне сказали, Аня, по секрету, что можно ли, Вика, сказать, чтобы «Адажио» почаще приглашали этих прекрасных ребят на радио «Казак ФМ». Я сказала это за вас, Аня. Вы в хорошем настроении, «Отговорила роща золотая» продолжает программу.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Друзья, очень хочу справиться со всеми поздравлениями. Так, Сергей. Ярославская Троица еще совсем забыла поздравить Веточку Сакуры с днем рождения. Исправляемся и желаем крепкого счастья и крепкого здоровья и радости. Варенички мы слушаем после ужина и отдыхаем вместе с казачком всей душой. Спасибо вам за ответ, дорогие мои. Так, еще Валентина Кулакова из Иркутска. Светлану, с днем рождения. Счастья тебе, дорогая. Сегодня только вернулась из Иркутска. Всех благ. Ну, Иркутск прозвучит. Вот посмотрим, что у нас сегодня получится. Так, любимая ведущая, спасибо большое за привет, Руслан Петруленко. Андрей Власенко. Добрый вечер, Казак ФМ. Передаю привет своим девчонкам Тане, Вере, Оле. Очень их люблю. Это замечательно. Ну, Татьяна, доверься судьбе из Волгограда. Какое хорошее вы сообщение. Вот интересно, что будет дальше. В любви вам уже объяснились, думаю, вы нам расскажете. Кто-то спрашивал о песне в 17 часов, в часе 17 на 18. Я не могу найти, по словам. Давайте договоримся так. Вы слышите песню, которая берет за душу. Пишите нам, пожалуйста, в Макс, но напишите, в какие минуты, ну, примерно, в какой части часа. Так, добрый вечер, Анечки, спасибо за пожелания. Еду в Белгород, Алексей из Тимашевска. Анатолий из Литвы. Всем-всем слушателям и коллективу Казачка добрейший вечер, наилучшие пожелания. Виктория, а знаете, как приятно и радостно слышать ваш голосок? Балаканье земляков, прекрасные песни. Столько позитива, добра. Спасибо вам. Ой, как приятно, как приятно. Сколько всего хорошего вы дарите, сколько эмоций прекрасных. Мне тоже, в том числе ведущая. Знаете, дозвонилась прямо сейчас Веточка Сакур, наша именинница. Который год, я помню ее день рождения, и все время вот так вот все отзывчивы. Потому что Света к каждому цветочку, к каждой елочке и к каждой птичке, к каждой собачке раненой, я говорила, вот все-все на ее плечах. Вот, вы знаете, я люблю очень слова. На свете до всего есть... На свете до всего есть дело. Все близко сердцу моему. Вот Света такая. Света, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, для начала я хочу поблагодарить своих родителей за свое рождение и сказать, что я их очень люблю. А также всем друзьям, кто меня поздравил. И кто знает, и кто не знает, меня поздравил. Всем большое спасибо. Уже за несколько дней меня поздравляют. И огромное спасибо за выбор песен.
1: Да. Светочка, ну пусть продолжается ваш волшебный денечек. Если кого-то не прочитала, пока я прощаюсь, можете бросить какой-то смайлик. Мне кажется, что я все зачитала. Так, Волгоград, Белгород, Москва, Ярославль, Курск, Ростов, Пенза, Литва и Иркутск. 9 сегодня в перекличке регионов. Очень приятно. Низкий поклон вам за то, что вы всегда в мою компанию собираетесь нашим кружком, и прибавляются наши новые радиослушатели. И наши любимые, дорогие, с нами всегда новые тоже становятся любимыми. Любимыми и дорогими. В общем, знаете, что хочу сказать по секрету всем? Крепкого здоровья, крепкого-крепкого осень. Берегите свои носики, горлышко, чтобы все были здоровы в этом кружочке. И даже если вдруг, как я, все равно включайте Казак ФМ. В 20 часов в вареничках вас жду я, а в 12 Алексей Орлов. Завтра про сваху. Не забывайте, сегодня получила несколько писем благодарности. Дежурила по свахе в пятницу и на понедельник перенесла дать вам телефоны, и некоторые пары складываются, пишут мне. С большой душой говорю вам спасибо за отзыв, что вы дали мне обратную связь, и всегда работаю для вас с большим удовольствием. Ваша Виктория Никитюк. Люблю, целую, до свидания.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Абхазская народная сказка «Женщина и ласточка». Жила-была когда-то бедная женщина. Детей у нее было много, да все малыши. С большим трудом она добывала им еду. Однажды женщина сидела на пороге хижины и штопала детское платье. Вдруг из ласточкиного гнезда выпал птенец и оказался у ее ног. Она взяла птенца в руки, осмотрела его и увидела, что он сломал ножку. Добрая женщина пожалела птенца, скрепила сломанную ножку нитками и уложила его в гнездо. Наступила осень. Птицы улетели в теплые края. Опустело и ласточкино гнездо. Так прошла зима, а весной опять прилетели ласточки. В один из весенних дней женщина, как всегда, сидела на пороге своей хижины и, как всегда, что-то штопала. Вдруг к ней подлетела ласточка. Она положила на колени женщины тыквенное семя. Ласково защебетала, вспорхнула и исчезла. Женщина догадалась, что эта ласточка – тот самый птенец, которого она спасла и вылечила. Посадила она тыквенное семя в огороде. И выросла из него тыква, такая большущая, которой женщина никогда прежде и не видывала. Когда тыква созрела, она разрезала ее ножом. Да так и ахнула! Из тыквы посыпались со звоном золотые и серебряные монеты. И столько, что и не сосчитать. Счастливая женщина рассказала обо всем своей соседке. А та, хитрая, жадная и злая, позавидовала ей. Долго думала она и, наконец, придумала. Дождалась лета, нашла ласточкино гнездо, вынула оттуда птенца и повредила ему ножку. А потом старательно скрепила ее шелковыми нитками, затем положила птенца в гнездо и стала ждать себе награды. А вышло вот что. Когда наступила весна, и птицы возвратились из теплых стран, к ней подлетела ласточка и уронила семя тыквы. Обрадовалась жадная соседка, посадила семя в огороде, ждет не дождется, когда тыква вырастет. Выросла тыква, такая большущая, что руками ее не обхватишь. С трудом соседка притащила ее в дом, заперлась и разрезала. Но из тыквы не золотые и серебряные монеты посыпались, как она ожидала, а вылетели злые пчелы. Набросились они на жадную и завистливую женщину, да так сильно покусали, что та не выходила из дому несколько недель, а то и месяцев. Вот такая история, малыш. И ты запомни, нехорошо быть жадным и завистливым. Лучше быть добрым и искренним. И тогда обязательно тебя ждет награда. А теперь самое время ложиться спать. Доброй ночи, сладких тебе снов.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, любви.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: Извини, просто я устал.
1: Когда душа поет.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились. О том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
3: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
2: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
3: Да ты что?
2: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет, я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».